0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Приветствуем всех в новом музыкальном часе, друзья. Ну а музыка останется там позади, полезная информация. У нас автор, ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов. Тема нашей программы HR-маркетинг, и об этом мы будем говорить с ним целый час. Но давайте сначала мы его поприветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ассаламу алейкум, уважаемые слушатели.
1: Вот видите, как энергично, и самое главное, мы будем говорить по теме, которая сегодня интересует многих. Напомню о том, что по вторникам в 16 часов эта программа выходит регулярно, и если в процессе программы, в процессе нашего общения с ним, у вас возникнут вопросы, друзья, вы можете задавать их с помощью сообщений в приложении «Макс» на номер 8-988-291-1007. Хотелось бы спросить, Мурат, а вот что такое маркетинг? Вот для тех, кто только что подключился, наверняка не было возможности услышать предыдущие программы, может быть, мы раскроем сначала этот вопрос?
2: Знаете, каждый раз, когда по вторникам приглашаю и сам гостей, у каждого я этот вопрос задаю, каждому. Дело в том, что есть даже прям отдельная книга «Определение слова маркетинг», и там их 99. То есть каждый для себя по-разному воспринимает, понимает и так далее. Есть, конечно, такие сложные, такие академически сложные понятия. Для меня же маркетинг — это не про продажи, это про ту ценность, которую мы создаем для людей. Зачастую многие под словом маркетинг видят вот эту верхушку айсберга под словом реклама, ну то есть самая заметная. Хотя на самом деле маркетинг — это про все, что касается взаимоотношений между бизнесом и клиентом. Будь то точки касания, интернет-реклама, сервис, обслуживание, традиционные СМИ, вот как, допустим, наше радио и так далее. То есть это вот все-все-все направлено на то, чтобы удовлетворять потребности определенных категорий. Почему говорю? Потому что не каждая услуга, не каждый товар может охватить все аудитории, все целевые категории, или как их называют в маркетинге, когорты. Поэтому, еще раз, это не только про продажи, это про ту ценность, которую мы создаем для людей.
1: Ну, для каждой категории людей есть своя ценность, и поэтому найти, наверное, золотую середину – это нелегкий труд. Ну, хорошо, если маркетинг – это имеет место для комфорта людей. А вот что такое HR-маркетинг? В чем разница?
2: Я вот сегодня, когда готовился к нашему эфиру, я думал, какую же тему выбрать. И вот захотел именно HR-маркетинг, или по-другому его назвать еще HR-брендинг, потому что на сегодняшний день это очень актуальная тема в связи с тем, что огромное количество людей ищут работу, огромное количество работодателей ищут сотрудников. Поэтому HR-маркетинг – это когда про вашу говорят «там хорошо работать».
1: То есть это комфортные условия для работы и, возможно, заработка.
2: Да, это не только там, где хорошо платят, хотя это тоже очень важно и нужно. Это про то, что там хорошо, где ценят, учат, есть какая-то перспектива. Там, где сотрудник чувствует себя не просто винтиком, а частью команды.
1: И при этом у него происходит личностный рост в процессе. Но, конечно, заработок имеет немаловажное место. Почему? Потому как не только работа должна приносить удовольствие от условий, но и самое главное — удовольствие — это заработка. И вот как построен этот
2: HR-маркетинг?
1: Да, я имею в виду это направление.
2: Давайте немножко затронем тему касательно заработка. На самом деле заработок важен, нужен, но большинство респондентов отвечают все-таки, что он находится на втором-третьем месте. Объясню почему. Потому что, вот давайте объективно, огромное количество наших дагестанцев выезжают за пределами Дагестана, ездят на Северный край, где заработок намного выше. Но там не задерживаются. Возникает вопрос, почему же? Потому что тяжелые условия. Поэтому, когда человек выбирает для себя работу, он, конечно, безусловно, смотрит на заработок, то есть тот доход, который он там будет получать. Но это все-таки будет находиться на втором-третьем месте. Если, конечно, у него есть возможность зарабатывать большие деньги здесь, на родине, он это будет делать, но это не всегда возможно. А заработать большие деньги там в моменте и так далее, конечно, можно сделать в других регионах, но это будут очень-очень сложные условия. Поэтому я хотел бы раскрыть, почему сегодня HR-маркетинг очень важен. Давайте, уважаемые слушатели, я, наверное, вам открою страшную тайну. Пока вы слушаете наше вот радио, ваши сотрудники, знаете, что делают? Листают «Нельзя грамм», запрещенная территория Российской Федерации. И там им блогеры постоянно кричат: Найм – это рабство, найм – это плохо, открывай свое дело, будь свободным. Вот идет такая демонизация работы в найме. И кто-то из них, возможно, даже лучшие сотрудники, начинают думать, а может быть, на самом деле уйти? Может быть, и я смогу открыть свой блог, открыть свой бизнес и тому подобное. И вот HR-маркетинг – это ваш ответ этим блогерам. Это когда не просто вы говорите «у нас хорошо», а показываете. Смотрите, вот, к примеру, пришел там некий Ахмед, который у нас работал разнорабочим на складе. Через 2 года он стал старшим смены. Или, допустим, была у нас там, не знаю, условно, Фатима стажер, и теперь она у нас руководит отделом. То есть это не только про то, что вот можно там быстро заработать и так далее, но и про перспективу, про то, что мы ценим наших сотрудников внутри. Есть 3 основных кита HR-маркетинга. Во-первых, это имидж. То, что о вас говорят за пределами компании. Что это значит? Вот когда на рынке труда, давайте, есть такой рынок труда, мы все его видим, слушаем и так далее, и на рынке труда говорят, иди к ним работать, там хорошо. Вот это HR-маркетинг. Mm-hmm. Таких очень мало компаний, конечно, но вот если взять, допустим, какие-то министерства, мы же для себя прекрасно понимаем, что в министерстве не всегда хорошие зарплаты, mm-hmm. но сотрудники, да, не сотрудники, но определенная когорта людей стремится туда попасть.
1: Как вы думаете, почему?
2: Все, что я перечислил выше, это HR-маркетинг. Давайте так, все-таки у министерства есть определенный статус, есть определенная
1: гарантии,
2: соцпакет и так далее. Я вообще хочу поделиться кейсом в одном министерстве, когда я работал, я не буду называть, потому что хочу чуть-чуть, чтобы осталось некой такой загадкой. Вот я, знаете, чему удивлялся? Вот условно у нас в отделе работало 6 человек. И у нас стажировались люди, которые ничего не получали. То есть они просто рассчитывали, что если вдруг будет вакансия открытая, то есть кто-то уволится, выйдет декрет и тому подобное, они уже будут подготовленными специалистами и, соответственно, займут то или иное место. При этом зачастую эта стажировка, назовем ее так в кавычках, могла длиться 3, 6, 12 месяцев. И не факт, что их могли взять на работу.
1: Но у них была не только надежда, но, наверное, и уверенность в своих собственных силах. Или, возможно, им кто-то дал такую надежду.
2: Скорее, последнее.
1: Да. Ну, хорошо. Вот вы говорите, насколько актуально сейчас это направление HR-маркетинга. Ну, а вот каким образом простые люди, граждане, могут воспользоваться?
2: Ну, с вашего позволения, я еще раскрою еще 2 кита, о которых я раскрывал. Первый, то есть, все-таки это имидж, то, что о вашей компании говорят на рынке труда. Второе, это удержание, чтобы люди, которые у вас работают, не убегали к конкурентам за условно там 2-3-5 тысяч рублей надбавки. Не потому, что вы боитесь, что они уйдут, а потому, что они ценят ваше место работы.
1: А каким образом?
2: Удержание происходит?
1: Да.
2: Смотрите, опять же, зачастую вы, уважаемый слушатель, кто является работодателем, игнорируйте то, что необходимо не только просто создать хорошее рабочее место, но и вовлекать коллектив в какие-то процессы. Это могут быть там, как и корпоративные активности, совместные выезды, совместные поездки и так далее. Это могут быть корпоративное обучение. Вот есть компании, в которых я сталкивался, даже есть внутренний лекторий. То есть каждый сотрудник может что-то рассказать, за это он получает от компании какую-то плюшку, это может быть корпоративный сувенир или же презент. Это может быть нормальное, адекватное отношение от работодателя к своему сотруднику, что сегодня тоже иногда редкость.
1: Да. То есть мотивировать сотрудников на то, чтобы не только удержаться, но еще
2: да.
1: и
2: ну, я хочу здесь немножко больше раскрыть тему, связанную с корпоративным мероприятием. Вот я ярый противник такой игры, как мафия. Дело в том, что я знаю, очень много коллективов выезжает на природу, выезжает в различные там пансионаты отдыха, и одна из самых популярных игр, которые они там практикуют, это игра «Мафия». Почему? Обратите внимание, вообще чему учит игра «Мафия»? То есть нужно быть хитрее, интриги, сплетни, детектив и тому подобное. И, к сожалению, потом некоторые сотрудники воспринимают это как паттерн поведения и могут для себя понять, так, слушай, если мы в это играли, это значит какое-то упражнение, значит на работе я также себя буду вести. То есть кого-то подставлять, кого-то скрывать, кого-то подводить, ябедничать и тому подобное. И потом, когда вы сталкиваетесь с провокациями, саботажем, всем негативом на вашей работе, это в том числе потому, что вы закладываете именно такие игры. Мне часто говорят, Мурат, ну, а в целом мне эта игра нравится. Смотрите, если вы это играете с другими людьми, которые не являются членами вашей команды, вообще проблем нет. Вы можете там потренироваться, какие-то психологические аспекты своей практики сделать. Но в коллективе, я вот каждый раз подчеркиваю, не делайте. Ну, поиграйте в любые другие деловые игры. Вы прежде чем вообще поехать, откройте интернет, откройте нейросети, скажите, вот я для сплочения своего коллектива, как предложи мне там топ-3 деловых игр. Там выйдут разные игры, форматы, где мы друг друга...
1: Напротив, будут объединять?
2: Объединять, а не как в игре «Мафия». И вот последнее хочу рассказать. Кит HR маркетинга — это, конечно, привлечение. То есть, когда хорошие специалисты привлекают других хороших специалистов к вам, и в целом они хотят попасть к вам даже без объявления. Подчеркиваю, без объявления. То есть, простыми словами, HR-маркетинг – это когда вы инвестируете не только в рекламу для клиентов, но и в репутацию для сотрудников. Потому что без хорошей команды никакой маркетинг не сработает.
1: На этой, друзья, небольшой паузе мы дадим информационный блок, ну а затем вернемся к вам в программу.
0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами. Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.
0: В эфире «Радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Насколько комфортно работать в том или ином предприятии или, скажем, организации, скорее всего, этим занимается HR-маркетинг. Ну и если у вас возникли вопросы, друзья, в процессе программы, то вы смело можете нам направлять сообщение в приложении «Макс» на номер 8-988-291-1007, и мы попытаемся ответить на ваши вопросы оперативно. Ну, как вы слышали в заставке, у нас в студии Мурат Алигимов и известный маркетолог, основатель, руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана, автор и ведущий этой программы. И вот мы продолжаем говорить по поводу HR-маркетинга. А вот кто кто занимается этим в Дагестане? Есть ли люди или, скажем, компании, которые развивают эту область?
2: Знаете, это очень хороший вопрос. Но я, кажется, подчеркиваю, что вот самый первый маркетолог в компании, это, конечно, ее руководитель. Также и с HR-маркетингом. Если руководитель понимает, ценит и готов выделять на это средства или отдельного человека, естественно, человека найдет. Это может быть совмещение должности, допустим. Часто бывало, и на моей практике, будучи маркетологом, приходил заниматься HR-маркетингом. Бывало такое, что HR-специалист, давайте так сразу их поясним для наших слушателей, сколько HR-специалистов. Это не кадровики, они очень обижаются, когда вы так называете. Кстати, есть их градации. И, во-первых, есть рекрутер. Это человек, который занимается нагоном трафика по соискателям. HR-специалист – это человек, который умеет заниматься подбором персонала, плюс там пишет разные регламенты, даже с инструкцией и тому подобное, в том числе и командообразование. Есть HR-директор, который руководит отделом, который состоят рекрутеры, HR-специалисты и тому подобное. Естественно, он может этим заниматься. Поэтому это такая совмещенная должность, но, опять же, только с подачи владельца бизнеса.
1: Нужно ли иметь специальное образование, чтобы этим заниматься?
2: Желательно, крайне желательно иметь хотя бы образование и пройти какие-то курсы, то прям нет задачи там 5 лет проходить. Но, опять же, для того, чтобы этим заниматься, должно быть у человека следующие качества. Должны быть такие качества, как лидерские и организаторские. Потому что без этого не получается. Потому что ты должен будешь постоянно заниматься тем, что объединяешь людей. Ты должен быть для них не просто законным руководителем, сколько закон, как тебе назначили, но и легитимным. То есть ты это
1: кого
2: добился?
1: Признают, кого
2: да,
1: признают.
2: Кого признают.
1: Угу. Вот вы говорите об этом со знанием дела. Скорее всего, вы этим занимались.
2: Даже в своей книге «Маркетинг кейс» я отдельный кейс этому посвятил.
1: Да, ваша книга вышла в прошлом году. Она называется «Маркетинг в кейсах». И расскажите, пожалуйста, об этом кейсе, который посвящен этой теме HR-маркетингу.
2: Давайте так, раскрою. Я вообще в виде каких-то инсайтов для того, чтобы уважаемые слушатели для себя понимали, насколько это глубокая и важная тема на сегодня, особенно когда сотрудников действительно не хватает, а талантливых их практически не хватает. Нет. Давайте так, еще раз. Ну, первый инсайт, который вы должны для себя понять, это что HR-брендинг, в целом HR-маркетинг, это не просто хорошая компания, это жесткая защита от инфо-цыган, которые убеждают молодежь, что работать в найме – это для неудачников. Поэтому важно для регионального бизнеса, особенно в Дагестане, где каждый второй не за грамм учит тому, что успешный успех, там, независим и тому подобное. Из-за этого у нас дикий дефицит адекватных линейных сотрудников и менеджеров. Неважно, на любой позиции. Поэтому, занимаясь HR-маркетингом, вы разрушаете миф внутри своей команды, показывая, что стабильный рост в сильной местной компании круче, чем иллюзия свободы на фрилансе. И вот здесь возникает вообще провокационный вопрос, а вообще много ли людей, послушав блогеров, пошли и чего-то добились? На самом деле единицы.
1: Ну, в этой статистике нет в общем доступе, а есть ли люди, которые анализируют эту ситуацию и...
2: Знаете, вот любой HR-специалист вам расскажет про то, что вот часто приходят на собеседование те люди, которые еще недавно открывали свой бизнес, открывали там какой-то свой блог, но сегодня оказались, к сожалению,
1: не у дел.
2: Да, почему это происходит? На самом деле бизнес – это сложная конструкция, где нужно уметь не только продавать, но работать с надзорными органами, выстраивать различные процессы и так далее. И когда, допустим, ты условно был менеджером и видел только один блок работы, и ты там был молодец и зарабатывал там достаточно для себя и для своей семьи, но в какой-то момент ты решил, что надо тебе уйти в свободное плавание. Еще раз говорю, я здесь не призываю или же не отталкиваю от предпринимательства. Я просто не согласен с тем, что слишком много демонизации работы в найме. И из-за этого страдают именно многие компании, которые сегодня не могут найти сотрудников. А еще больше проблема их удержать. Потому что современная молодежь, ну, при любом замечании, при любой критике бросают рабочее место, встают и уходят.
1: Да, люди настроения. Ну, с одной стороны, что касается демонизации, отсутствие опыта у молодых людей, то есть они не знают, насколько это... А кто-нибудь объясняет, что если они отделятся от компании, в которой работают, где все налажено, причем налаживает ее руководитель вместе со всей группой команды, что это будет не так легко сделать на стороне? То есть есть ли люди, которые это объясняют или дают инструкции?
2: Ну,
1: или...
2: я думаю, что человек, который интересуется бизнесом, он должен в любом случае все это проанализировать самостоятельно. Ведь лучшая практика какая? Пойти в какую-то компанию, в той сфере, где он хочет открыть свой бизнес, изнутри ее изучить, посмотреть. Но вы хорошо отметили другой момент, что основная проблема, я в книге ее тоже описываю, что зачастую новый кандидат, который пришел на работу, оказывается представлен сам себе. То есть его берут, просто бросают в... процессы, никто им не занимается,
1: многим, нет наставничества.
2: Нет наставничества, многим плевать, а потом начинают думать, вообще нам подходит или нет. Хотя грамотная, выстроенная история с HR, когда идет стажировка, когда идет карта адаптация, ежедневно, подчеркиваю, ставят ему оценки, насколько он, допустим, преуспел сегодня. Когда мне кто-то из коллег по HR-маркетингу и вообще HR-сфере говорят, Мурат, у нас идет стажировка 2 месяца. Я говорю, вы почему издеваетесь над людьми? Какие 2 месяца?
1: Это много.
2: Это очень много. Я вам говорю, чтобы оценить объективно человека, конечно, зависит от должности. Ну, менеджер по продажам мне достаточно 3 дня. Понятное дело, что финдиректора, ну, побольше будет. Ну, техничку 1 день. А когда мне говорят, что 2 месяца мы его стажируем, это говорит о том, что у вас, коллеги, не выстроена цепочка адаптации и ввода в должность. А это очень просто. Первый день... так называемая welcome-презентация. Мы рассказываем о компании, ее истории. Просто в многих компаниях это даже нигде не расписано. В некоторых компаниях, с которыми я сотрудничал, мы даже делали ролик, то есть там, где руководитель компании записывал ролик и рассказывал, чтобы каждому новому кандидату мы этот ролик включали и, соответственно, погружали его в эту атмосферу.
1: Да, идея замечательная. Воплощенная в жизнь, это вообще, по-моему,
2: а потом, нет. Конечно, этому сотруднику нужно, чтобы кто-то был над ним. В американской практике его называют бадди. Бадди имеется в виду куратор-наставник. Да. Тот человек, который будет сопровождать. Но у нас как обычно происходит? Берут какого-то менеджера, говорят, вот теперь ты сейчас будешь им заниматься. Он в нем видит конкурента, он в нем видит соперника. Естественно, он не хочет им заниматься. И даже так скажу вам, он может вообще даже и не обучен обучать другого сотрудника. У него нет никакой программы, ни навыков, ни знаний. И, соответственно, это создает дополнительные препятствия. Потому что человек приходит в компанию, никто им не занимается. Он крутит головой по бокам. И в итоге он даже до себя не понимает, мне остаться здесь, не остаться. Ну, если, допустим, ему работа нужна, а ситуация в этом году такая. В 2025 году очень много... компании расширялись и брали сотрудников. В этом году, увы, вы все видите, какие макроэкономические показатели происходят в мире, в России, в частности, Дагестан. Огромное количество ниш, туризм, недвижимость, автомобили, продажи, тогда просили. И очень выросла безработица. И сегодня люди готовы даже на конкурсной основе заходить в компании, в которой они хотели бы работать. Поэтому... я еще раз объясняю, что HR-маркетинг это не только про то, что вы там делаете какие-то корпоративные мероприятия. Давайте по поводу корпоративных мероприятий раскроем. Дело в том, что корпоративные мероприятия должны решать бизнес-задачи, а не просто быть поводом съесть шашлык или выпить. И я это вообще, кажется, удивляюсь вот этим маевкам а-ля 11-классников, старших классов, которые выезжают в коллектив. То есть там ну никакой корпоративной этики, политики, жизни не происходит. То есть компания условно оплачивает, ну пусть так будет 10, 15, 30, некоторых 100 тысяч рублей, чтобы просто все покушали, поболтали, покатались, а на следующий день еще, может быть, даже не вышли. Почему? Я каждый раз удивляюсь, просто давайте через радио буду транслировать это. Уважаемые слушатели, вот допустим, вы едете на маевку. Вы знаете, что на следующий день вам на работу. Зачем сознательно играть в травмоопасные игры? Футбол или волейбол? Я вот честно говорю, потому что на следующий день, во-первых, есть угроза того, что кто-то выверет ногу или руку, и, соответственно, будет тяжело. Во-вторых, мы же знаем для себя, что это легитимная причина, легитимный повод хорошенько понадавать ногам каким-то сотрудникам, какому-то отделу и так далее.
1: Хорошо, ну а кто должен заниматься организацией вот совместного времяпрепровождения так, чтобы это было с пользой для коллектива и дальнейшей работы? Руководитель, заместитель руководителя или есть такая должность?
2: Зависит от компании. Если это маленькая, то руководитель. Если большая, то тоже с подачи руководителя это может делать HR-специалисты, ну или же активист, назовем его, тот человек, который говорит, я готов взять на себя эту...
1: культ-мастер-сектор.
2: Да, потому что в целом ему это нравится. Я вас хочу просто поделиться. Вот, допустим, я вам говорил, что я сам часто проводил. Дело в том, что вот я очень много мероприятий организовываю. Даже в эту, даже в это воскресенье, 26 июля, мы будем проводить 363 мероприятие в рамках клуба маркетологов. Маркетинг Day называется, когда мы 4 спикера приглашаем, почти 100 человек приходит. Бесплатное участие, приходите, будем всех рады. Мне это нравится, это в моем ДНК. У меня бабушка покойная, она даже вот, уже была преклонных лет, но все равно была председателем ветеранского движения в своем населенном пункте. То есть как бы у нас по наследству это все досталось. Вот нам это нравится, это у нас такая...
1: Ну, вы чувствуете себя значимым.
2: Вот. Нет, мне, даже когда, допустим, мне могут сказать за спасибо и так далее, мне нравится постоянно заниматься организацией этих мероприятий. Почему? Потому что я чувствую, что это кому-то польза. Откликается, пользу приносит. Если у вас такого человека в команде нет, тогда надо самому делать. Ну, или же привлекать отдельно. Понятное дело, что такие специалисты сейчас стоят 80-100 тысяч рублей на рынке. Но... если вы на это забиваете, вы не удивляетесь, что у вас постоянно будут меняться сотрудники. Но опять же, я сейчас подчеркну, без изменения внутри самого руководителя никакой специалист вам не поможет.
1: Угу. Ну, тогда хотелось бы еще спросить по поводу кейса в вашей книге. Угу. Еще поделитесь, пожалуйста, вот практика. Вот из практики вы сейчас уже многое с нами обсудили.
2: Давайте, давайте расскажу, допустим, вот из кейса, о котором я писал, вот хочу еще один инсайт вам раскрыть, это про то, что внутренний пиар, а он важнее внешней рекламы. Что это значит? То, что ваш сотрудник рассказывает родственникам, условно, за обедом, за ужином, насколько ему нравится ваша компания. Я даже, знаете, вот когда общаюсь с разными коллегами, я говорю, смотрите, вот у вас есть, допустим, условно, там 5 сотрудников. У кого из них в шапке профиля написано, что я работаю вот в такой-то организации? Ну, аккаунта практически ни у кого. А почему это не происходит? Ну, некоторые говорят, ну, мы до этого не додумались. Хорошо, вот я вам сейчас про это сказал. После этого кто поменяет?
1: Некоторые, знаете, не будут это афишировать, чтобы не вызвать зависть у окружающих и не потерять место работы. Может быть такое?
2: Внутренние какие-то блоки, если вам работа нравится, вы ею гордитесь, вы будете про это везде рассказывать. И у себя в статусах, в сторизах, в шапке профиля и так далее. Не по поводу вопроса зависти и так далее. Я понимаю, если вы занимаете там большую должность, и, соответственно, есть определенная угроза, как вы говорите, там, вплоть до сглаза. Но я говорю для обычных сотрудников, которые работают, которые любят свое дело. Если они это не делают, и даже после того, как вы сейчас послушали наш эфир, ему про это сказали сотруднику, это значит, что им недостаточно тех инвестиций, в которые вы в них вкладываете. Давайте так, инвестиции в внутренний комфорт окупаются самыми качественными кадрами из проверенных источников. То есть к вам хотят прийти на работу.
1: Это правда, это правда. Если человек гордится тем местом, где он работает, он обязательно будет об этом говорить.
2: Кейс. Говорить... Давайте расскажу про кейс. Давайте. Свежий кейс. Еще раз, уважаемые слушатели, что такое кейс? Это бизнес-история. Вот сегодня мне некоторые мои коллеги по HR говорят, что Мурат, сегодня очень тяжело найти работников, они все зажрались, хотят... большие зарплаты и тому подобное. Я привожу им пример, который был у меня в мае месяце. В одной компании уходил, было всего 3 сотрудника, из них один сотрудник уходил, ну, по своим причинам. При этом он расставался хорошо. Естественно, они решили объявить вакансию. И при этом искали, это была позиция менеджера по продажам, при этом искали только тех, кто знает технику продаж. То есть на первом же собеседовании просили их рассказать про их знания, компетенции в этой области. По итогу было их так много, что они сказали, ребята, смотрите, как есть, говорим, вы много кто понравился, давайте так, на следующей неделе выходите на конкурсной основе на позицию менеджера по продажам, но возьмем мы только одного. И из всех 4 человека согласилось. То есть это те люди, которые знают технику продаж, опыт поработы и так далее. Они сказали, давайте мы попробуем. Ну, дальше получилось следующее, что вот было 4 человека, первый человек отпал на первый же день, он видел, что это не его, то есть он вряд ли сможет подтянуться с остальными. Второй кандидат отпал на третий день, и когда с ним пообщались, почему это произошло, он сказал, я вот вижу, что последние 2 кандидата, ну, они прям очень сильно стараются, да, я, скорее всего, с ними не потяну. И вот эти 2 кандидата, вы не поверите, настолько себя хорошо проявляли, что по итогу взяли их обоих. То есть вот сегодня это все есть. А как вы думаете, если бы для них компания не была бы интересна, они вообще готовы были бы на конкурсной основе туда войти? Нет, конечно. Нет, они сказали конечно. Бы, спасибо, до свидания. Но вот именно то, что за компанией следят, а то, что в ней хорошая репутация, имидж и тому подобное, это и задача HR-маркетинга.
1: И этим надо серьезно заниматься. Вот такие практические советы, друзья, в нашей программе, и мы продолжим через небольшую паузу.
12: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
13: Реклама.
14: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
15: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
13: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Обсуждаем мы сегодня тему с Мурадом Алигимовым, HR-маркетинг. И, друзья, возникающие вопросы приходят нам в приложении МАКС на номер 8-988-291-1007. И вот такой вопрос. Что еще из практики вы можете рассказать по данной теме?
2: На самом деле у меня очень-очень большой багаж. Давайте я вот сейчас хочу свой фокус... Давайте так, заново. Так, я хочу сфокусировать на следующем примере. Дело в том, что я считаю, что HR-маркетинг строится не просто на ощущениях, а на реальных цифрах и фактах роста. Поясню. То есть, когда люди слышат, что конкретный человек, специалист вырос там, с определенной должности, вырос в зарплате, пересел, там, допустим, на лучшую машину и так далее, для него это лучшая реклама. Лучший маркетинг, который он может слышать для себя. Потому что в целом наш регион, он по отношению к HR-маркетингу очень скептичен. В том плане, что ну да, есть, а что это значит? Потому что его тяжело пощупать. То есть многие...
1: Время, конечно, надо, время.
2: Да, время нужно, опять же, много-много усилий. А большинство кавказских предпринимателей не хотят вкладываться в HR-маркетинг, потому что когда ты вкладываешься в рекламу, ну, условно, я продаю мышку, сделал акцию, я получил доход. А HR-маркетинг такая вещь неосязаемая, непонятная. Когда она даст результат, тоже непонятно. Поэтому здесь проблема возникает еще в том, что, конечно, декларируются такие слова, как типа «мы большая семья», «дружная семья» и так далее. Но я вас хочу огорчить. Давайте я вообще немножко расскажу про свою классификацию разных компаний. Во-первых, я делю на следующие виды. Есть семья, есть класс, есть команда, есть армия. У каждого варианта есть плюсы и минусы. Семья – это когда, допустим, условно, у вас небольшой коллектив, вы все друг друга хорошо знаете, вместе отдыхаете, редко меняются там сотрудники. И, в принципе, люди, кто приходит там не через Авито или ХХРУ, а через одно-два касания. Но когда, допустим, формат команды, компании из семьи вырастает, это очень-очень плохо. Почему? Потому что мы же привыкли дружить. Мы как будто бы друг другу близкие. Но при этом уже планки, процессы настолько изменились, что мы друг друга не тянем. И на самом деле тянем, некоторые члены семьи, так называемые, да, тянут компанию вниз. Потом есть формат класс. Давайте сразу. Это там, где мы руководителя называем по имени, отчеству. Для нас как будто вот как учителя. А мы как бы все на одном уровне, в определенном классе, у нас есть определенные там четверти, там, ну, допустим, будет по продаже и так далее. А плюсы то, что есть субординация. В формате там, где семья, субординация, увы и ах, нет. Там все мы друг другу равны. Брат, сестра, тетя там, и так далее. В классе субординация есть. Есть следующий формат команда, когда у нас есть тренер в лице руководителя, и мы команда. Чем отличается от класса, давайте сразу поясню.
1: Давайте.
2: В классе у нас объективно нет никакого состязания. Вот наш класс, главное, дожил бы до окончания четверти. В команде есть состязание, что, во-первых, мы должны занять больше емкость рынка, взять больше пирога этого съесть. Есть другие компании, где такие же команды участвуют. Мы должны взять и забрать у них там долю рынка и заработать больше. То есть вот желание постоянно чего-то добиваться. То
1: целеполагание.
2: Есть, состязание даже больше. Да. И там, кто не выдерживает работу в этой команде, сразу уходит. Давайте, вот мне очень нравится формат, когда я говорю по поводу команды, это не про футбольную команду, а про баскетбольную. Ну, давайте так, вот сейчас многие себя, наверное, сейчас увидят в этом примере. Условно, я набрал, допустим, я тренер, набрал ребят, и мы идем играть в баскетбол с другими командами. Мы проходим на площадку, и там все высокого роста. Мы поиграли, естественно, проиграли, потому что у нас был и низкого роста, и толстенький был, и худой, и высокий, и так далее. Ну, я думаю, ну, блин, это все мои знакомые, я наверняка попробую еще раз. Пошел еще раз. И вот так мы все игры проиграли. Потом я уже понимаю, что в этой игре должны играть только все высокие. То есть это их качество. Ну, если говорить, допустим, на примере там компании, то определенно, допустим, знания должны быть, компетенции, знания и там подобное.
1: Профессионализм.
2: Профессионализм, да. И я начинаю говорить, допустим, моему товарищу, который чуть весит, да, прости, пожалуйста, но я не смогу с тобой дальше играть в баскетбол, потому что там играют высокие, мы не сможем. Тебе, давай я могу порекомендовать. Если хочешь, будь нашим там, массажистом, например, в нашей команде. Там, или, ну, если вообще не получится для ротации, придется с тобой пропрощаться. И потом начинаю набирать именно только высокие, потому что сам вид спорта предполагает такой момент.
1: Вот как раз таки к способу создания коллектива, семейный класс и команда.
2: А еще есть армия, еще не раскрыл.
1: А, давайте, сначала с армией, а потом, наверное, или можно еще вопрос сразу.
2: Давайте быстро, пока держу голову. Что такое армия? Это вот когда объективно есть приказ. Генерал, да, идут приказы, там нет варианта, там есть субординация, но там больше как бы дедовщина. Я думал, на самом деле, что таких компаний в Дагестане нету, но вот только за последние два года я где-то компании 3-4 увидел, где есть на самом деле армейский подход. И люди готовы в таком формате тоже работать.
1: Ну вот, на ваш взгляд, вот для нашего региона, какая наиболее приемлемая организация?
2: Смотрите, я не могу сказать точно. Я думаю, что каждый руководитель сам выбирает для себя. И самая болезненная история, это про то, что когда

0: каждый на своем месте, защитника, нападение, вратарь и тому подобное. Есть определенные качества, которые должны быть в той или иной команде. Кто не подходит, ну, увы, ях, дальше проходит.
1: А вот вы имеете в виду слово «команда», когда говорим о соревновании. Вы говорите о соревновании внутри команды или с аналогичными,
0: внешним, да. Внешним? А вот здесь, на самом деле, и внутри, и снаружи. Почему? Кстати, вот, во-первых, есть пример, мы говорим, например, отдела продаж. Есть, условно, у нас 5 менеджеров. Понятное дело, что они должны каждый состязаться между собой, то есть делать uh-huh. больше продаж. Когда мне говорят: «Мурат, у нас общие продажи» и тому подобное, я вспоминаю замечательное время в Советском Союзе, когда все-таки была уравниловка. Uh-huh. Я немножко пожил в Советском Союзе, не так, чтобы много, чтобы прямо оценивать, но все-таки там не было возможности в коллективе вперед уходить. Давайте по-другому скажу. Благодаря результатам тебя могли поднять по карьерной лестнице. Но со коллегами ты был на одном уровне. А, допустим, в продажах на сегодняшний день, если ты продаешь больше, ты, соответственно, получаешь больше. Угу. Поэтому, и при этом, давайте, допустим, мы продаем, не знаю, вот стакан, например. Мы для себя же понимаем, что чем больше наша команда продает стакана, тем меньше стакан продает чужая команда.
1: Ну, это да. А вот насколько возможно безболезненно трансформироваться из одного типа организации?
0: Я вам так скажу, невозможно. Это всегда через боль, непринятие, вот эти стадии, которые нужно проходить, гнев, отрицание и прочее. Потому что, давайте так, это же про отношения. Они там утепляются, местами прикипают. И вот приходится человеку сказать: слушай, ты больше мне не брат, ты теперь для меня сотрудник, член команды. Мы больше с тобой не встречаемся на обеды, потому что я должен такое же время уделять остальным трем менеджерам.
1: Угу. А вы не считаете, что трансформация должна начаться сверху, то есть с руководителя самого? Если вот он не предвидит и не способен, и нет у него такого видения или возможности это делать, то это может и повлиять на всех остальных.
0: Ну, я вот как будто вот чувствую, что вы намекаете на афоризм, что рыба гниет с головы.
1: Нет,
0: но все-таки так и есть. Давайте объективно. Давайте будем немножко грубы в этом подаче. Если вдруг какие-то процессы происходят в компании, и это приходит к деградации, это все-таки из-за отстающего подхода руководителя. То есть сам руководитель должен был в моменте понять, что тот формат работы и тот формат HR-маркетинга, который есть в компании, он уже не работает, не соответствует сегодняшним реалиям и времени, и он должен был его поменять. Да, возможно, у него есть на это причины определенные. Там, бывает же разное. Болезнь, проблемы, финансы и тому подобное. Но в любом случае это всегда ответственность на владельца и руководителя бизнеса.
1: Правильно ли я понимаю, что HR-маркетинг – это про то, что развивается коллектив вместе с руководителем, работниками, и поэтому развивается бизнес?
0: Абсолютно. При этом я хочу подчеркнуть, что HR-маркетинг требует системности, потому что это не разовые акции, которые там работают, а нужна постоянная трансляция ценностей компании. Почему это важно для нашего региона? Во-первых, высокая текучка на малых предприятиях. Вы сами прекрасно понимаете, потому что у нас зачастую некоторые бизнесы работают без трудового договора. Там, к примеру, официант может сегодня поработать, получил замечание, бросил фартук, пошел в другое место работать. Во-вторых, пока вы не сделаете HR-маркетинг частью вашей ежедневной рутины, через соцсети, внутренние рассылки, планерки, вы будете бесконечно тратить деньги на поиск и обучение новых сотрудников. То есть вы же для себя понимаете, что ваши же сотрудники должны быть потенциальными вашими промоутерами. То есть они должны рассказывать с упоением, с любовью про свою компанию, насколько ему нравится и хочется там оставаться. Когда этого не происходит, надо копать. А почему это так случилось? Возможно, в силу того, что этого сейчас нет. У меня бывают встречи, где мне руководитель говорит: а у нас был там футбол, встречи, кубки и тому подобное. А когда я уточняю, а когда это было? Ну, это было там до пандемии, угу. Было пару лет назад. Я хочу, уважаемые слушатели, до вас еще раз донести. Да, если даже вы это когда-то делали в прошлом, сегодня все равно сотрудники хотят, чтобы это было в настоящем, потому что человек – это не какой-то там гаджет, это не какая-то коробка с кнопочками. Это сложная конструкция взаимоотношений, социум, процессов, социум и так далее, и он тоже выгорает. А выгорает почему? Потому что стресс, потому что нету похвалы, ободрения, поднятие боевого духа и так далее. Кстати, по поводу выгорания хочу сказать,

0: Знаете, мне очень понравился один ролик. Я сам никогда в Китае не был, но ролик был посвящен тому, что почему китайцы такие трудолюбивые. И автор считает, что с детской скамьи, школе даже скажу так, его обучает любви к труду. Для них труд — это неотъемлемая часть их жизни. Таким образом, человек там не выгорает, потому что он в целом любит свою работу. Да, может, он попал на работу там, где пока ему не нравится сама тематика, но он сам возвращается. А у нас, к сожалению, как бывает? Немножко халтуры, немножко шабашки. Работать, чтобы сильно работать, никто не хочет. Вот я, допустим, знаю, что радиоприбой транслируется и по горным районам, и зачастую...
1: И за рубежом слушают нас.
0: Да, и зачастую слышу, что вот сегодняшние, допустим, наши жители горных районов перестали любить работу. Уже не держат скот, не держат, не вспахивают землю, ждут социальных пособий. И, соответственно, это расколаживает. А наши предки, наши земляки, которые еще не увидели вот это... интернизацию, то есть когда интернет и,
1: допустим, цифровизацию,
0: как вы правильно отметили, да, они, конечно, ну, работали постоянно, работали, а сейчас все это сошло на нет. Поэтому человек, который любит свое дело, у него выгорания не бывает. Когда вам сотрудник говорит, что я выгораю, это говорит о том, что вы не занимаетесь HR-маркетингом, вы, к сожалению, сфокусированы только на продажах, на том, чтобы его постоянно ругать, на то, чтобы его постоянно пинать. И, соответственно, он думает, зачем мне здесь находиться? Сегодня мне блогеры транслируют, что я сам могу все. Хорошо, я не пойду заниматься блогом или же каким-то своим бизнесом. Открою сервис по поиску работы, найду и переключусь туда. А потом перед фактом поставлю свое руководство.
1: У нас немного времени осталось до конца программы, до рекламного блока. Я думаю, что мы сейчас подведем итоги. Вот ваши, так скажем, тезисные или короткие советы руководителям, с чего начать?
0: Давайте так, я еще хочу повторить про три кита HR-маркетинга.
1: Давайте.
0: Во-первых, имидж – это то, что о вас говорят за пределами вашей компании. То есть, когда о вас говорят, что иди к ним работать, это классно и круто. Во-вторых, удержание – это то, чтобы... ваши люди не убегали конкурентам за условные 3-5 тысяч рублей. Не потому что боятся, а потому что ценят то, что вы делаете для них. И последнее, это, конечно, привлечение. Это когда хорошие специалисты сами хотят к вам попасть, даже без объявления о вакансии.
1: И с чего нужно начать руководителю? С того, что самому изучить это направление маркетинга и или назначить человека, который будет этим заниматься?
0: Я считаю, что если после нашего эфира любой слушатель, который сегодня находится в бизнесе, сделает хотя бы один шаг, или сам начнет, или возьмет какие-то книги, или послушает наш подкаст, или погуглит, или задаст нейросети, это уже будет большим подспорьем.
1: Спасибо большое. На этом мы, друзья, завершаем программу. Напомню о том, что мастерская маркетинга, автор, ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алегимов, еженедельно, по вторникам, всегда готовит для вас интересное. Сегодня мы говорили об HR-маркетинге, а в следующий раз мы поговорим более детально о другом анонсе. Слушайте в эфире радиостанции «Прибой». Вам удачи.
0: Спасибо. До новых встреч.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Алиса, включи радио «Прибой».
3: Включаю радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.
1: Прошлым житьем

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: любовью мое сердце разожглось, а глаза любимые.
1: В Дагестане 7 часов утра.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».
2: Спонсор «Счастливое утро» на радиостанции «Прибой» – ювелирный дом «Карджеви». Времена и события меняются, а драгоценности «Карджеви» – это навсегда. Ну, что касается, друзья, нашего эфира, конечно, только лучшая музыка и чудесное настроение вам обеспечено. Почему, спросите вы? Это потому, как вы встречаете это утро вместе с нами. Чудесного дня, хорошего рабочего, ну и настроя тем паче.
0: «Счастливое утро» на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.

0: Магомед Абасов и песня «Горянка» сегодня радует нас в эфире радиостанции «Прибой». 7.48 на студийных.
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты нам в помощь. Дороги, конечно, свободные с утра пораньше. Но в районе по Магомеда Тагирова, при пересечении с улицы Мирзабекова ведутся ремонтные работы. А также небольшой участок по Гейдара Гаджиева, ближе к Тарелепусному кольцу, замедление движения. И почти машины стоят по улице Каркмасова. Также небольшой участок в районе ЦУМа. По проспекту Расула Гамзатова до улицы Дахадаева наблюдается замедление движения. Ну и, конечно, новости для всех автолюбителей. Так, продажа красивых номеров через госуслуги с 1 июля. А еще сегодня, по крайней мере, нововведения коснулись топлива. Ситуация с топливом, это было опубликовано сегодня. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом на внутреннем рынке начала частично стабилизироваться. По его словам, во многих регионах снимаются ограничения, очереди на ЗС становится меньше, а число работающих заправок увеличивается. А также со вчерашнего дня изменились правила торговли топливом на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Теперь покупать бензин смогут только конечные потребители, которым придется подтвердить, что топливо предназначено для собственных нужд, а не для дальнейшей перепродажи. А еще Госдума приняла закон, который должен помочь стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Изменения внесут Налоговый кодекс Российской Федерации. В законе уточняются правила налогообложения, в том числе начисляются акцизы на автомобильный бензин, который получают путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. И также расширяется механизм топливного демпфера, который помогает сглаживать колебания цен на топливо.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 8 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума приняла закон о стабилизации топливного рынка. Магомед Рамазанов поручил ускорить развитие инфраструктуры связи в Дагестане и в республике запустят вторую очередь крупнейшие в стране ветроэлектростанции. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект для стабилизации топливного рынка. Изменения вносят в налоговый кодекс и федеральный закон о таможенном регулировании. В частности, уточняется порядок применения нулевой ставки акциза на нефтяное сырье в случаях, когда объем высокооктанового бензина или дизельного топлива оказывается ниже минимального объема их реализации на биржевых торгах. При этом правительство наделяется полномочиями устанавливать особенности определения доли биржевых продаж. Вакцинация против пневмококковой инфекции, гриппа и некоторых других заболеваний не только помогает снизить риск заражения, но и может способствовать увеличению продолжительности жизни пожилых людей, об этом заявили в Минздраве России. Прививки уменьшают вероятность инфекции, а значит, снижают воспалительную нагрузку на организм. Эксперты также отмечают, что любое воспаление ускоряет процессы старения, поэтому вакцинацию можно рассматривать как один из элементов геропротекции. Магомед Рамазанов поручил ускорить развитие инфраструктуры связи в Дагестане. Ответственным необходимо определить конкретные меры, которые позволят ускорить строительство объектов, устранить существующие барьеры и обеспечить достижение поставленных целей. По словам Рамазанова, особенности рельефа Дагестана и большое количество небольших сельских поселений требуют от руководства дополнительных усилий для обеспечения жителей устойчивой и качественной связью. Официальный ввод в эксплуатацию второй очереди Новолакской ВЭС состоится сегодня в Новолакском районе. После запуска общая мощность ветропарка достигнет 300 мегаватт, что сделает его крупнейшим в России, сообщает Минэнерго Дагестана. Проект реализован по соглашению между правительством республики и АО «Росатом», подписанному в сентябре 2022 года. На стадии строительства создано 73 постоянных и более 100 временных рабочих мест. Салтан Юсупов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в первенстве мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Международные соревнования пройдут с 27 июля по 2 августа в Баку. Дагестанский борец выступит в составе российской команды в весовой категории до 48 килограммов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Очарование, именно так называется работа Фаира Айденбекова, который открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». С добрым утром, друзья! Желаю, чтобы среда сегодня у нас началась с улыбки и большого желания покорять вершины. И пусть день будет насыщенным, светлым, но какое начало дня без завтрака? Не пойдет, и я об этом расскажу.
1: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.
0: А знаете ли вы то, из чего собираются мысли? Ну, наш мозг на 60% состоит из жиров, и когда из рациона исчезают именно качественные жиры, он буквально голодает. Поэтому предлагается поесть желток куриного яйца. Там есть холин, вещество, которое создает ацетилхолин, а это главный передатчик мыслей. Когда его мало, теряется концентрация, появляется забывчивость, возникает пауза в речи и действиях. Знакомо? Ну, а второй элемент – это защита от внутренней, так называемой, ржавчины. С возрастом особенно накапливается невидимый враг – окислительный процесс. Антоцианы в ягодах и полезные жиры в орехах защищают наши нейроны, замедляют старение мозга, улучшают память. И осознание простое. Мозг нужно не только кормить, его еще и нужно защищать. И, наконец, третий элемент – это скорость и ясность. Настоящее какао – не сладкий порошок, а чистый продукт. Содержит флавоноиды. Они делают важную вещь, улучшают кровоток в мозге, а значит, больше кислорода, быстрее реакции, яснее мышление, продуктивнее работа.

24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Айша Тайсаевой, полчаса до рейса, так называется ее новая работа. Ну, что касается проводов и, конечно, воспоминаний, то всегда неожиданно появляется тот самый момент, когда вы просто не планируете это делать. А сегодня у нас 22 июля, среда, 8.23 на студийных, и сегодня отмечается День находок. Это шуточный праздник, он посвящен радости неожиданных открытий, а суть его в ценности обретенного, ну, не столько в этом, сколько в эмоциях, которые дарит вам находка. Будь то старая фотография, забытая книга, или новая встреча, или песня, которую вы услышали в нашем эфире. Действительно, праздник неофициальный, он шуточный. Вот, самое главное, чтобы вы его отметили так, как хочется вам. Ну, вообще-то, как это можно сделать? Ну, я вам предложу, скажем, следующее. Можно, по крайней мере, прогуляться по своей квартире или по дому и предложу вам так называемый радиоквест. Что вам нужно сделать? Попробуйте найти, отыскать в доме вещь, ну, по крайней мере, хотя бы глазами, потому как если вы собираетесь на работу или уже в пути, это сделать будет невозможно. И вот если вы найдете вещь, или, по крайней мере, взгляд вас упадет на ту вещь, которая не попадалась вам на глаза давно, вы расскажите про нее двумя-тремя предложениями и отправьте нам сообщение в приложении Макс на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Ну, скажем, я нашел, вот, и о чем эта вещь вам напомнила. Итак, 988-2-91-10-07.
1: Только

0: Когда звучит дамбур, так называется эта композиция, да, если вы услышали звуки дамбура, то вам уже пора на работу. Ну а если вы в дороге, пусть она будет у вас короткой, и самое главное, вовремя добраться до места следования. Ну и в нашем эфире мы продолжаем с вами вспоминать о том, что было, с помощью музыки, хороших новостей и, конечно, ваших музыкальных приветов. Так что смело отправляйте, направляйте нам приложение Макс на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. И если вы не решили еще, как проведете день, то следующая информация для вас.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: В Махачкале уже 24 градуса, сегодня небольшая облачность, днем ожидается 29-30, ясная погода, геомагнитное поле неустойчивое, малая буря, температура в Каспии морской воды 25 градусов, ну а ветер умеренный южный, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление чуть ниже нормы, волнение легкое. В Кизляре у нас 25 градусов, днем ожидается до 35 тепла, ясная погода. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 26, днем до 32, также ясная погода, вечером переменная облачность. В Буйнакске температура комфортная 24, днем ожидается 28 и прогнозируют небольшие осадки в виде кратковременного дождя. В Дербенте уже 27 градусов, днем ожидается 28, небольшая облачность, температура морской воды в акватории Дербента 26 градусов.

0: Я снова вижу тебя, но не во сне, а наяву. Именно так наверняка скажет Мадина, которая прислала нам сообщение в приложении Макс на номер 8988-291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Мадина, пишу вам из Махачкалы, хочу пожелать доброго, хорошего утра всем-всем. Хотела передать привет своему мужу Камилю, везет он меня на работу под музыку любимой радиостанции «Прибой». Ну что ж, чудесного утра, хорошего дня, а самое главное, еще и любимая композиция прозвучит сразу после рекламы. Сарит Хадат для вас.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Фарид, когда ты композиция чудесная сегодня от Мадины. Для всех-всех слушателей радиостанции «Прибой» и отдельная благодарность своему супругу Камилю, который везет ее на работу под любимое радио «Прибой». Ну что, друзья, хорошего вам дня, отличного настроения. Напомню о том, что спонсором нашего утра является... Ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Карджеви – это навсегда.
1: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.
2: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.
0: И еще у нас музыкальная заявочка. Специально дозвонилась Забият, посетовала и даже сентиментально проявила свое эмоциональное настроение, потому как день сегодня у них, так скажем, не очень веселый. 10 лет, как не стало их брата, известного полковника ГАИ Беймурзу. И они сегодня этот день отмечают с просьбой поставить композицию «Воспоминания» в исполнении Тимура Темирова. Ну что, делаем это по просьбе Забии из селения Байрам-Аул.
3: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 50 25.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ. В Дагестане после паводков обновят газовую инфраструктуру, и в республике проходит региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Теперь подробно. В экзаменах по гуманитарным предметам может появиться устная часть, а по физике и химии – практическая. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Внедрять новую модель планируют до 2030 года. Отмечается, что такую форму испытаний уже используют при сдаче иностранных языков. Также прорабатывают возможность сдачи устного экзамена по истории после 9 класса. Эксперты говорят, практикумы – один из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. С 1 сентября вступают в силу новые требования по обеспечению доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Новые требования распространяются на средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Об этом сообщает Минтуризма Дагестана. Документ направлен на создание безбарьерной среды и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов туристической индустрии, подлежащих классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Дагестане до начала отопительного сезона проведут реконструкцию и капитальный ремонт 51 объекта газораспределительной инфраструктуры в 10 районах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром» газораспределения «Дагестан». Кроме того, отдельные участки газопроводов проложат по новым схемам и маршрутам. Это повысит устойчивость газораспределительной инфраструктуры к воздействию природных факторов в условиях сложного рельефа. В центре «Мой бизнес» открылся региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель» – пятидневный интенсив для женщин, решивших открыть свое дело. В течение нескольких дней участницы пройдут обучение, будут работать над собственными проектами и получать консультации экспертов. По итогам интенсива каждая представит бизнес-проект перед компетентным жюри. Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Молодежная сборная Дагестана по тяжелой атлетике в составе 19 спортсменов выступит на ежегодном представительном всероссийском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 23-26 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Традиционно спортсмены, которые успешно проявят себя на данном турнире, будут иметь хорошие шансы для выступления на первенстве России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Счастливое утро на радио.

0: Грузинские мотивы, друзья, открыли новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Сегодня 22 июля, когда календарь объединяет сразу несколько ярких и совершенно разных праздников. От международных медицинских инициатив до профессиональных дат и даже необычных современных традиций. Ну, например, в этот день во всем мире напоминают о важности здоровья мозга. В Азербайджане чествуют журналистов в развитии национальной прессы. А в Финляндии тысячи туристов собираются на крупнейший морской фестиваль. А вот путешественники любят и с улыбкой вспоминают знаменитых лебедей из гостиничных полотенец. Ну, кстати, об этом. Инициатором этого праздника стал российский сервис бронированных отелей «Отелло». Компания вдохновилась образом лебедя, скрученного из полотенца, на гостиничной кровати. Такая фигурка – это символ заботы, внимания к деталям и приятного сюрприза, который делает отдых теплее. И в честь даже этого праздника сервисы предлагают гостям скидки на бронирование. А откуда вообще появилась та сама традиция украшать номера фигурками из полотенец? Начали эту традицию горничные на круизных лайнерах в 1980-х годах. Стюарды искали способ доставить вау-эффект и складывали из ткани разных животных, слонов, кроликов, а позже и лебедей. Идея понравилась пассажирам. Со временем традиция перекочевала из круизов в отели по всему миру. Но почему именно лебеди? Силуэт легко узнаваем и относительно его несложно сложить, ну, складывать. А лебедь традиционно считается символом любви, верности, красоты и грации. И особенно популярны композиции с двух лебедей, чьи шеи так вот образуют сердце. Такие фигурки часто оставляют в номерах для молодоженов на годовщины или в романтических люксах. Ну, не знаю, насколько у вас романтичное настроение, друзья. Хочется пожелать вам чудесного дня, отличного времяпрепровождения в нашей компании.
1: Только лучшая музыка.

24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Мы живем в мире изобретений. Старых и новых. Простых и сложных. У каждого из них своя увлекательная история. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
1: Ну что, друзья, у нас сегодня отмечается день гамака, а его придумали южноамериканские индейцы. Считается, что его изобрели представители племени майя приблизительно 1000 лет назад. Изображения гамаков были найдены на стенах пирамид в древних поселениях этой цивилизации. Изначально индейцы плели подвесные ложа из волокон агавы, пальмовых листьев и коры. Само слово гамак, хамака, заимствовано из языка карибских индейцев, аравакское «Тайна слова». Христофор Колумб первым из европейцев описал гамак. В своих записях он упоминал висячую кровать индейцев в Вест-Индии. В судовом журнале Колумба от 17 октября 1492 года есть запись о шерстяной сети, которую индейцы использовали как спальное место. Первое печатное упоминание слова «гамак» встречается в 1553 году в книге «Хроника Перу» Педро Сьелла де Леоне. От индейцев технология изготовления гамаков перешла к европейцам, и моряки быстро оценили практичность этого вида вещей. Они занимали мало места, их можно было убрать днем, а спящий в гамаке практически не ощущал качки и не страдал от морской болезни. Впоследствии гамаки получили широкое распространение в портовых городах Старого Света, а затем во всем мире. В культурах Америки их используют в повседневном быту. Скажем, оно защищает от насекомых, змей, кусачих муравьев и других существ, обитающих на земле. А также у некоторых народов гамак был не просто спальным местом, существовали традиции перехода младенца из одного в другой, как провожать его из одного мира в другой. Ну и, конечно, на кораблях, в армии, в экспедициях, ну и еще предмет статуса. В середине 18 века в Бразилии гамак вышел за рамки утилитарного предмета, и, конечно, состоятельные хозяева фазен стали вывешивать роскошные полотняные гамаки, украшенные бахромой, яркими рисунками, ну, чтобы продемонстрировать достаток и удивить гостей.
2: Рубрика «История вещей» на радио.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Как говорится, среда пришла, неделя прошла. Это для тех, кто, да, ждет выходных и ждет, не дождется. Ну, а сегодня еще отмечается Всероссийский и Всероссийский день трудяги. Это неофициальный, конечно, праздник, придуман для людей, которые живут на работе, спят на работе, спят с мыслями о работе, о задачах и не выключающих утомление даже в отпуске, если у них и отпуск вообще-то имеется. Зародился он в интернете как народный ответ культу занятости, где труд стал не обязанностью, а образом жизни. Сегодня трудяги – это не только рабочие у станка или врачи на дежурстве, это и айтишники с ноутбуками на пикнике, это и мама, совмещающая несколько ролей. Так что суть праздника не прославление труда, а наоборот, повод задуматься, не переусердствовали ли вы. Работать хорошо, но отдыхать еще лучше. До выгорания, конечно, рукой подать, так что медали за переработку никто не дал. Смотрю, и памятники тоже никто не поставил. По крайней мере, здоровье и радость жизни могут уйти незаметно. Друзья, кому я это говорю? Ну, для тех, кто решил все-таки подбодрить тех, кто трудится день и ночь, 8988. МТС 291-10-07. Жду ваших сообщений в приложении МАКС 291-10-07.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну а спонсором «Счастливого утра» на радиостанции «Прибой» является ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Карджеви – это навсегда. Что касается наших слушателей, то они откликнулись, написали и даже нас побаловали. В общем-то, выдам сейчас в эфир, ну, по крайней мере, есть несколько сообщений. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет.

24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.

0: Одна из песен немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue была выпущена в сентябре 1985 года как второй сингл с дебютного их альбома. Композиция стала, кстати, одним из знаковых хитов коллектива и обрела особую популярность в СССР. Кстати, целый час композиции «Лучшие хиты 20-го столетия» представляются радиостанции «Прибой» с 11 до 12, не пропустите. Ну, а что касается от прошлого к будущему, вот немного погодя, сразу после информационного блока вы услышите новую работу Динары Магомедовой «Красивый друг».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума приняла закон о стабилизации топливного рынка. Магомед Рамазанов поручил ускорить развитие инфраструктуры связи в Дагестане и в республике запустят вторую очередь крупнейшие в стране ветроэлектростанции. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект для стабилизации топливного рынка. Изменения вносят в Налоговый кодекс и Федеральный закон о таможенном регулировании. В частности, уточняется порядок применения нулевой ставки акциза на нефтяное сырье в случаях, когда объем высокооктанового бензина или дизельного топлива оказывается ниже минимального объема их реализации на биржевых торгах. При этом правительство наделяется полномочиями устанавливать особенности определения доли биржевых продаж. Вакцинация против пневмококковой инфекции, гриппа и некоторых других заболеваний не только помогает снизить риск заражения, но и может способствовать увеличению продолжительности жизни пожилых людей, об этом заявили в Минздраве России. Прививки уменьшают вероятность инфекции, а значит, снижают воспалительную нагрузку на организм. Эксперты также отмечают, что любое воспаление ускоряет процесс старения, поэтому вакцинацию можно рассматривать как один из элементов геропротекции. Магомед Рамазанов поручил ускорить развитие инфраструктуры связи в Дагестане. Ответственным необходимо определить конкретные меры, которые позволят ускорить строительство объектов, устранить существующие барьеры и обеспечить достижение поставленных целей. По словам Рамазанова, особенности рельефа Дагестана и большое количество небольших сельских поселений требуют от руководства дополнительных усилий для обеспечения жителей устойчивой и качественной связью. Официальный ввод в эксплуатацию второй очереди Новолакской ВЭС состоится сегодня в Новолакском районе. После запуска общая мощность ветропарка достигнет 300 мегаватт, что сделает его крупнейшим в России, сообщает Минэнерго Дагестана. Проект реализован по соглашению между правительством республики и АО «Росатом», подписанному в сентябре 2022 года. На стадии строительства создано 73 постоянных и более 100 временных рабочих мест. Салтан Юсупов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в первенстве мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Международные соревнования пройдут с 27 июля по 2 августа в Баку. Дагестанский борец выступит в составе российской команды в весовой категории до 48 килограммов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Если вы испытываете неприятные состояния, тревогу, грусть, злость, разочарование, одиночество или скуку, то порой еда становится способом заесть это чувство, и человек ищет в ней быстрый источник удовольствия, кратковременного облегчения, и это приводит действительно к лишнему весу. Ну а такая приятная композиция Гусейна Манапова «Пойдем» открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну куда пойдем? Конечно, не к холодильнику, однозначно. Хоть сегодня отмечается День толстяка и толстушки, этот праздничный день не советует увлекаться чрезмерной сытой и аппетитной едой, как раз наоборот. Это отличный повод подумать о фигуре, здоровом образе жизни, чтобы не походить на толстяков и толстушек. Кстати, по статистике, наибольший процент людей с избыточной массой тела живет в Мексике, США, Белизе, Венесуэле, на Мальте и в очень многих странах Аравийского полуострова, Бахрейн, Кувейт, Арабские Эмираты. Объединяет жителей этих стран любовь к вкусной пище, малоподвижный образ жизни. Я вам предлагаю немного подвигаться. Да, сегодня день такой. Кстати, некоторые призывают, чтобы любить себя в любом виде, в любом весе, но здоровье все-таки дороже. Студия Зухра Камалова. Сейчас мы с вами в одной компании. Зайнаб Махаева, город 312, и не только в ближайшие 15 минут.

24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама», поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: «Любовь моя прекрасна», именно так называется композиция Айны Гетагазовой на ингушском языке. Это у нас премьерная работа, так что запоминаем и заказываем в нашем эфире. И, как говорится, возможности не приходят сами, мы их создаем, стараемся это делать. Под лежачий камень, как говорится, вода не течет, поэтому пожелаю вам сегодня хорошего, продуктивного дня. Ну, а если решили пообщаться с помощью сообщений в приложении Макс, можно их смело отправлять кому-то привет, а возможно, любимая композиция. Напомню, совсем скоро с 11 до 12 ретро-час, сегодня с Адамом Будагиловым. Ну, а наш контактный 8-988-291-10-07. 291-10-07, оператор МТС. Прямо сейчас расскажем актуальную информацию.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: В Махачкале уже 29, днем ожидается 30, ясная погода, ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, волнение моря легкое, температура воды в Каспии 25 градусов. В Кизляре 33, днем 34, погода ясная. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 30, днем 32, также ясная погода. А вот в Буйнакске 27, днем 28, возможен кратковременный дождь. В Дербенте 28, днем 29, небольшая облачность.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
9: Ну, а чью мечту мы будем исполнять? Давайте так, у нас есть два уже сообщения. Одно пришло из Махачкалы, а другое из Ростова-на-Дону. Давайте сначала начнем с махачкалинского заказочки, заявочки и песни. На одном и том же языке, но в любом случае разные исполнители. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так, не подписались, правда? Хотелось бы передать привет Марату и подарить ему песню в исполнении группы «Бахтавар» на лезгинском языке. И хочется пожелать ему от всей души успехов. Пусть все складывается самым лучшим и благоприятным образом для тебя, Марат. И пусть удача сегодня, и не только сегодня, сопутствует тебе. А «Сердце ты», так называется работа группы «Бахтавар». И...
10: Выбирай то, что нравится.

«Сердце ты» — именно так называется работа группы «Бахтавар». Кстати, прислала дополнительное сообщение автор для Марата, эта песня была, и пишет: «Он на даче работает с утра, хотела поднять ему настроение, спасибо вам большое». Ну что ж, всегда пожалуйста. Напомню о том, что спонсором «Счастливого утра» на радиостанции «Прибой» является ювелирный дом «Карджеви». Времена и события меняются, драгоценности «Карджеви» — это навсегда. Есть еще небольшая информация, затем мы, друзья, вновь приступим к вашему сообщению. Поздравительная открытка ждет

Здравствуйте, любимая радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Хотим поздравить нашего сына Керимова Руслана с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, пишут авторы сообщения. Успехов в службе, с уважением, семья Керимовых из Ростова-на-Дону. И поставьте, пожалуйста, песню в подарок Саиды и Мирарслановой «Красивые глаза».

«Красивые глаза» Саида Мирославова. Это музыкальный подарочек сегодня. Так, из Ростова-на-Дону. Сегодня своего сыночка Керимова Руслана с днем рождения поздравляет семья Керимовых. Желает крепкого здоровья, успехов в службе и всего самого-самого хорошего. Ну что, в Ростов-на-Дону вам горячий привет из Дагестана. Песня чудесная, настроение отличное. И вот на этой ноте, друзья, скажу вам до свидания. И как писал когда-то Владимир Высоцкий, жизнь все расставит по местам. Вернутся те, кого не ждали. Воздастся то, что мы отдали и что когда-то дали нам. Пусть у вас не только в жизни, но и сегодняшний день пройдет на ура, а вместе с радиостанцией «Прибой» это будет шикарно. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра в 15:00.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ. В Дагестане после паводков обновят газовую инфраструктуру, и в республике проходит региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Теперь подробно. В экзаменах по гуманитарным предметам может появиться устная часть, а по физике и химии – практическая. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Внедрять новую модель планируют до 2030 года. Отмечается, что такую форму испытаний уже используют при сдаче иностранных языков, также прорабатывают возможность сдачи устного экзамена по истории после 9 класса. Эксперты говорят, практикумы – один из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. С 1 сентября вступают в силу новые требования по обеспечению доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Новые требования распространяются на средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Об этом сообщает Минтуризма Дагестана. Документ направлен на создание безбарьерной среды и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов туристической индустрии, подлежащих классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Дагестане до начала отопительного сезона проведут реконструкцию и капитальный ремонт 51 объекта газораспределительной инфраструктуры в 10 районах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром» газораспределения «Дагестан». Кроме того, отдельные участки газопроводов проложат по новым схемам и маршрутам. Это повысит устойчивость газораспределительной инфраструктуры к воздействию природных факторов в условиях сложного рельефа. В центре «Мой бизнес» открылся региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель» – пятидневный интенсив для женщин, решивших открыть свое дело. В течение нескольких дней участницы пройдут обучение, будут работать над собственными проектами и получать консультации экспертов. По итогам интенсива каждая представит бизнес-проект перед компетентным жюри. Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Молодежная сборная Дагестана по тяжелой атлетике в составе 19 спортсменов выступит на ежегодном представительном всероссийском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 23-26 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Традиционно спортсмены, которые успешно проявят себя на данном турнире, будут иметь хорошие шансы для выступления на первенстве России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: той годовой, запомнившейся слушателям лиричностью и атмосферностью. Колдовское озеро. Вячеслав Добрынин был на волнах радио при программе «Ретро», где он так воспевал сильное, почти магическое притяжение к женщине. И Колдовское озеро — это не реальное озеро, друзья мои, в лесу, а метафора, обозначающая глаза любимой, которая завораживает и очаровывает мужчину. И он ощущает, что не может противостоять этому притяжению, как он пел, никогда никуда не денешься, так себе магнит. И сравнивает этот взгляд с голубым магнитом, который обладает роковой силой. Этот сказочный, загадочный взгляд голубой, он может стать судьбой. Друзья мои, таким образом песня, передающая состояние влюбленности, прозвучала в программе «Ретро», когда чувства настолько сильны, что кажутся колдовством, а взгляд женщин неодолимо притягательным. Доброго всем дня! 11:11, почти московское время. Вы слушаете, напомню, радио «Прибой», зовут меня Адам, приветствую вас в среду, 22 июля, лето уже за середину вышло, друзья мои, почти, и, конечно, остаемся в компании нашего радио, где всегда хорошая музыка, и в программе «Ретро» обязательно вы будете окунаться в прошлое, в детство, юность и наслаждаться хорошими песнями. Будьте с нами, хорошего продолжения.
1: Музыка воспоминаний на радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальной сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Новое – это хорошо. Забытое. Старое.

0: Друзья мои, 11:30 московское время. Если бы короли и правители могли увидеть мир глазами ребенка, они бы бережнее относились к планете. Так поет группа Michael Learns to Rock в этой песне под названием Sleeping Child. Песня, ставшая одной из самых узнаваемых в репертуаре группы и сыгравшая важную роль в ее популярности. Едем дальше, оставайтесь с нами.
1: Прибой.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Дитером Болином для его проекта Modern Talking, но так и не была предложена Томасу Андерсу. Тогда Болин решил спеть ее сам, изменив немного тембр голоса, пел на октаву ниже и сильно хрипел. Песня вообще понравилась продюсеру и аранжировщику, был у них Луис Родригес, который предложил создать новый проект для ее исполнения. И Болин согласился, конечно, подписал контракт с лейблом BMG, и так появилась группа Blue System. Название проекта появилось совершенно случайно. С потолка при подписании документа взгляд Болина упал на заклепки на джинсах с надписью Blue System. История песен в программе «Ретро» на волнах радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Друзья мои, были такие легенды, мифы, скажем, по песне Ванессы Паради о том, что она посвящена песне португальской мигрантки, совмещавшей ставшим ей второй родиной в Париже работу таксиста древнейшей профессии. На самом деле, песня была написана в ритме румбы и повествует о буднях самого парижского таксиста, большого поклонника латиноамериканской музыки. Жили такси, друзья мои, в программе «Ретро» 11.53, время Махачкале. Всем тем, кто остается с нами, доброго дня и присоединимся тоже. Приветствуем, конечно. Очень скоро новый музыкальный час, ну, а пока еще есть один трек. Ирина Понаровская, «Рябиновые бусы», через секунду встречайте на наших волнах.
1: «Ретро-час» на радио.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дылым.
1: Ярак Казмоляр.
0: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ. В Дагестане после паводков обновят газовую инфраструктуру, и в республике проходит региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Теперь подробно. В экзаменах по гуманитарным предметам может появиться устная часть, а по физике и химии – практическая. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Внедрять новую модель планируют до 2030 года. Отмечается, что такую форму испытаний уже используют при сдаче иностранных языков. Также прорабатывают возможность сдачи устного экзамена по истории после 9 класса. Эксперты говорят, практикумы – один из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. С 1 сентября вступают в силу новые требования по обеспечению доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Новые требования распространяются на средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Об этом сообщает Минтуризма Дагестана. Документ направлен на создание безбарьерной среды и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов туристической индустрии, подлежащих классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Дагестане до начала отопительного сезона проведут реконструкцию и капитальный ремонт 51 объекта газораспределительной инфраструктуры в 10 районах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром» газораспределения «Дагестан». Кроме того, отдельные участки газопроводов проложат по новым схемам и маршрутам. Это повысит устойчивость газораспределительной инфраструктуры к воздействию природных факторов в условиях сложного рельефа. В центре «Мой бизнес» открылся региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель» – пятидневный интенсив для женщин, решивших открыть свое дело. В течение нескольких дней участницы пройдут обучение, будут работать над собственными проектами и получать консультации экспертов. По итогам интенсива каждая представит бизнес-проект перед компетентным жюри. Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Молодежная сборная Дагестана по тяжелой атлетике в составе 19 спортсменов выступит на ежегодном представительном всероссийском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 23-26 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Традиционно спортсмены, которые успешно проявят себя на данном турнире, будут иметь хорошие шансы для выступления на первенстве России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: радио «Прибой».
1: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
2: Да, друзья мои, приветствуем вас в новом музыкальном чате на волнах радио «Прибой» из Дагестана. Всем хорошего настроения. И здесь начинается программа по заявкам. Час желаний. Вы можете писать на Макс на 8-988-291-1007. Поздравления, приветы, пожелания и песня любимая ваша и ваших близких может звучать здесь в эфире до конца этого музыкального часа 22 июля. Сегодня среда. И вот спонсор программы по заявкам «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
8: Отличный летний день, друзья мои, на волнах радио «Прибой». Хорошая музыка тоже звучит, и здесь программа «Час желаний». Приветствуем, кто присоединился к нашим волнам. Программа по заявкам вы можете писать на 8-988-291-1007 на МАКС, и вы услышите ваше поздравление или привет в эфире до конца часа. Одно из первых сообщений, которое долетело до нас из далекого Франкфурта на Майне. Здравствуйте, из Франкфурта на Майне, моя любимая и душевная радиостанция «Прибой» и великолепные ведущие. Спасибо большое. Сегодня самый счастливый день рождения моей дочери Шаврат. Хочу поздравить и сказать спасибо, что ты есть у меня. Ты моя радость и счастье. Моя дочь – воплощение слов великого классика Чехова. В человеке должно быть прекрасное лицо и душа, и мысли. Моя дочь живет в Стамбуле и тоже вас слушает. И даже мой внук Тимурчик. Спасибо вам огромное. С уважением, Белла. Что ж, мама Белла, бабуля Белла, вам спасибо, наверное, от Шаврат и от Тимура. И большой привет из Дагестана, с Махачкалы, Франкфурт на Майне, Стамбулу. С днем рождения, конечно, в первую очередь Шаврат. Мы тоже поздравляем, желаем вам всех благ, чистого неба, хорошего настроения. И от вашей мамы, Белла, музыкальный презент. Зоя Чунаева споет сейчас на волнах радио «Прибой» в честь вашего дня рождения.

0: заданий. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: 12:21 московское точное время. Друзья мои, час желаний продолжается. Пишите нам на 8-988-291-1007 на МАКС. И вы услышите в эфире ваше письмо, скажем. Итак, доброго дня, прибой. Следующее сообщение. И нам хороших путешествий. Передаю особенный привет Зарине и Карине. Для них Савичева осторожно. Спасибо от Фатимы. Приятных впечатлений вам, отличных путешествий. И для Зарины и Карины особенный привет. И вот песня особенно для вас от Фатимы звучит на волнах радио «Прибой» уже

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну и продолжаем дарить вам хорошую музыку, друзья мои. Слушаем все. Пишут нам некоторые. Одни из них, вот, салам алейкум, Адам и Радио Прибой. Мы тоже ваши долголетние слушатели. Хотим вспомнить, как заказывали раньше, Мадонну Юлси. Включите для Рашида и Аиды. Спасибо, написали. Что ж, да, на самом деле, Юлси, один из треков Мадонны, очень часто был самый заказываемый в эфире нашего радио, тоже, как и во всей планете. И вот давайте вспомним, окунемся в прошлое вместе с песней Мадонны Юлси для Рашида и Аиды. Главное радио. Прибой.

0: Итак, друзья, моя программа продолжается. 12:30 точное время в Махачкале. И напомню, у программы по заявкам есть прекрасный ювелирный салон «Спонсор». Вы найдете всегда в этом салоне изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Радио Прибой. Час желаний. Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: И программа продолжается, друзья мои. Сообщение следующее. Доброго дня, радиостанция «Прибой». Мы пишем из Каспийска и передаем пожелания хорошего дня своим соседям Раисат и Салимат. Поставьте Даниэла Алиева, ее глаза. Спасибо, не подписавшись на слушатель. Что ж, для Раисат и для Салимат, для хороших соседей. От хороших соседей тоже, друзья. Делайте громче музыкальные предложения.

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: На радио «Прибой» час желаний.
7: Это программа «Час желаний», друзья мои. И на финальное сообщение будет и песня, прозвучит вот очень скоро. Зачитаю прямо сейчас. Добрый день, Дагестан, моим подругам и себе любимой. Красивую грузинскую песню. Большое спасибо, вы лучшие. Спасибо большое за лучшие, и вам, вашим подругам тоже большой привет. Вот красивая песня грузинская, маленькая задачка была, она уже решена. Лали Гурджимашвили, друзья мои, Blue Velvet или Violets, да, называется песня. Это хороший трек, мы делаем громче, слушаем финальный трек на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний».

0: час желаний.
1: И позвольте, конечно, напомнить, друзья мои, что программа «Час желаний» завершена. Она выходит каждый день на волнах радио «Прибой» с 12 до 13 и с 17 до 18 на наших волнах. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Госдумы поддержал усиление контроля за производителями лекарств. Дагестан первым в России применил новые технологии для борьбы с лесными вредителями. И представительница республики выступит на чемпионате мира по фехтованию. Теперь подробно. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал ко второму чтению все поправки к законопроекту об усилении контроля за производителями лекарств в России. В частности, документом уточняются требования для производителей и органов лицензирования, что делает взаимодействие между ними более прозрачным и предсказуемым. Вводятся четкие критерии приостановки лицензии при выявлении критических нарушений производственной практики. Упрощаются процедуры регистрации российских лекарств на зарубежных рынках через унификацию стандартов качества и клинических исследований. Инновационный метод борьбы с лесными вредителями впервые в российской практике применили в Дагестане. Для уничтожения гусеницы златогуски использовали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Применение дронов позволило перейти от сплошного опрыскивания к точечной обработке очагов поражения. Такой подход в разы увеличил эффективность воздействия препаратов и повысил экологичность процедуры. Пожарно-спасательные подразделения МЧС Дагестана за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний, в том числе один пожар в многоквартирном доме в Махачкале, где спасли одного человека и эвакуировали 30 жильцов. Пожар произошел в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Исмаилова. Огонь повредил отделку и имущество на площади 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Остальные 12 пожаров пришлись на горение сухой травы и мусора. Специалисты филиала Пауэрсети «Северный Кавказ Дакэнерго» завершают второй этап реконструкции участка воздушной линии электропередачи общей протяженностью более 38 километров в Шамильском районе. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Реконструкция повысит надежность электроснабжения более 70 тысяч жителей. Шпажистка Айзанат Муртазаева вошла в состав сборной России на чемпионат мира по фехтованию, который стартует в Гонконге и выступит в личном и командном турнирах, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана. Муртазаева – серебряный призер чемпионата мира в командных соревнованиях, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр в Токио. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлинг аляк юрт хабхрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Друзья мои, песни как люди, для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви, как поет Эшна Тайсяева, эту замечательную песню. Век скоростного интернета и активного телевидения, друзья мои, все меньше, конечно, внимания уделяют тому, кто именно писал те или иные прекрасные мелодии. Люди поют, слушают и все. Наградой за старания творцам и создателям современной музыки является долгая жизнь и большая популярность их шедевров. Некоторые песни, конечно, становятся буквально народными, никто не помнит, что именно это творение, а ведь у них есть авторы. Композитором таких песен-шедевров, вот подобный именно этой, кстати, является Георгий Мовсисян. И когда-то ее исполнил Вахтанг Кикабидзе, легенда советской эстрады. Его прекрасные лирические песни звучали в счастливые 80-е. И первая из серии сентиментальных новелл, скажем так, стала именно песня «Проводы любви» на стихи поэта Михаила Танича. Это была премьера кавер-версии в исполнении Айшата Исаева, друзья мои, 13.57, время Махачкале. И финальный трек от Мустафы Сандаль. Остаемся вместе, новости ровно в

0: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников. В Дагестане запустили крупнейшую в России ветроэлектростанцию. И Махачкала переведет все маршруты на регулируемый тариф. Теперь подробно. В российском законодательстве предусмотрят новые ограничительные меры для скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Соответствующие законы Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях. Новые нормы устанавливают комплекс временных ограничительных мер в отношении скрывающихся за пределами страны граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применять в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства. В Дагестане заработала Новолакская ВЭС мощностью 300 мегаватт. Это крупнейшая ветроэлектростанция страны. Символическую кнопку запуска нажали в РИО главы республики Федор Щукин и генеральный директор АО «Росатом» возобновляемая энергия Григорий Назаров. На площадке установлено 120 ветроустановок. Высота одной сопоставима с 50-этажным домом, а вес превышает 320 тонн. В Махачкале 29 июля в связи с выполнением работ на газопроводе высокого давления временно приостановят газоснабжение, которое затронет часть Советского и Кировского районов столицы. Об этом сообщили в АО «Газпром» газораспределение Махачкала. Ведомстве просят с пониманием отнестись к данной мере. Администрация Махачкалы планирует поэтапно к 30 году перевести все маршруты на регулируемый тариф и отменить неэффективные и дублирующие линии. Это позволит администрации города осуществлять более эффективные контроли за графиком движения, интервалами между рейсами и качеством предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, отметили в мэрии. Также город планомерно отказывается от маршрутных такси в пользу автобусов повышенной вместимости. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкалы находится на завершающем этапе. Модернизацию воздушной гавани проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Новая полоса протяженностью более 3 километров существенно повысит пропускную способность аэропорта и поднимет уровень безопасности полетов на качественно новый уровень. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47.

0: реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло,

0: масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88, О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сукуль, Бабаюрт,
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Госдумы поддержал усиление контроля за производителями лекарств. Дагестан первым в России применил новые технологии для борьбы с лесными вредителями. И представительница республики выступит на чемпионате мира по фехтованию. Теперь подробно. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал ко второму чтению все поправки к законопроекту об усилении контроля за производителями лекарств в России. В частности, документом уточняются требования для производителей и органов лицензирования, что делает взаимодействие между ними более прозрачным и предсказуемым. Вводятся четкие критерии приостановки лицензии при выявлении критических нарушений производственной практики. Упрощаются процедуры регистрации российских лекарств на зарубежных рынках через унификацию стандартов качества и клинических исследований. Инновационный метод борьбы с лесными вредителями впервые в российской практике применили в Дагестане. Для уничтожения гусеницы златогузки использовали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Применение дронов позволило перейти от сплошного опрыскивания к точечной обработке очагов поражения. Такой подход в разы увеличил эффективность воздействия препаратов и повысил экологичность процедуры. Пожарно-спасательные подразделения МЧС Дагестана за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний, в том числе один пожар в многоквартирном доме в Махачкале, где спасли одного человека и эвакуировали 30 жильцов. Пожар произошел в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома на улице Исмаилова. Огонь повредил отделку и имущество на площади 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Остальные 12 пожаров пришлись на горение сухой травы и мусора. Специалисты филиала Пауэрсети «Северный Кавказ Дакэнерго» завершают второй этап реконструкции участка воздушной линии электропередачи общей протяженностью более 38 километров в Шамильском районе. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Реконструкция повысит надежность электроснабжения более 70 тысяч жителей. Шпажистка Айзанат Муртазаева вошла в состав сборной России на чемпионат мира по фехтованию, который стартует в Гонконге и выступит в личном и командном турнирах, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана. Муртазаева – серебряный призер чемпионата мира в командных соревнованиях, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр в Токио. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Мы на одной волне.
2: На волне Радио Прибой.

Сегодня, друзья, среда, 22 июля. Середина недели, и она похожа на хороший трек. Ритм уже пойман, настроение выровнено, и дальше только интереснее. Доброго дня, друзья! За окнами Махачкалы жара не отступает, но мы-то знаем, лучший кондиционер – это правильная частота. Но когда музыка вливается в салон машины или в распахнутое окно кухни, зной отступает, уступая место легкости. Ну а ведь именно ради этого чувства мы и включаем радиоприбой, чтобы мир вокруг переставал давить, а внутри что-то расправлялось, как парус, поймавший все-таки долгожданный ветер. Да, я Иза Ахметханова открываю этот эфир, 4 часа только для вас. Сегодня будут и новинки, и пробки, и лучшая музыка. Ну и, конечно, любимый час желаний и люди, чьи имена навсегда вписаны в историю музыки. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: Знаете, говорят, что новые песни похожи на незнакомцев в пути. Кто-то мелькнет и исчезнет, а кто-то сядет рядом и станет попутчиком на долгие годы. Сегодня в рубрике «Новинка» звучит трек, который явно настроен на долгую дружбу. С первых же нот он ведет себя как старый знакомый, не суетится, не пытается понравиться, а просто берет за душу. Итак, друзья, включайте громче и позвольте этой мелодии стать вашим саундтреком. На сегодня на радио «Прибой» талантливый наш с вами земляк Хасбулат Рахманов. «Верни мне душу».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. На проспекте Казбекова в Семендере, также на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Ближе к пересечению с улицей Героев Дагестана ведутся дорожные работы по проспекту Алигаджи Акушинского. Далее, в Первой Махачкале по улице Магомед Тагирова у нас пробки, и также ближе к троллейбусному кольцу у нас ведутся дорожные работы, задействован правый и средний ряд. Да. Далее, по Гайдара Гаджиева также обе полосы выделены красным от кольца до улицы Чеерова. Пробки и на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца, Джума мечети. На пересечении с улицей Магомеда Яракского там же зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Ну и далее по проспекту Имама Шамиля пробки наблюдаются на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача. Пробки и на самом проспекте Гамидова, на Ирчи Казака, на улице Магомеда Яракского ведутся дорожные работы в районе пересечения с 9-м тупиком Батырая. Далее по проспекту Гамидова небольшое скопление машин и улица Абдулы Алиева выделена красным. В районе ЦУМа на Каркмасово, на Дзержинского, также на Магомеда Гаджиева, Батырая имеются небольшие скопления машин. Красным выделена и улица Гусаева. Далее заторы зафиксированы и на пересечении улицы Даниялова до Хадаева и проспекта Расула Гамзатова. Далее по всему проспекту Расула Гамзатова также вижу пробки. Обе полосы выделены красным. Ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и на кольце на пересечении с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Булача. Далее небольшое скопление машин также на Хивской улице. Ну, дорогие друзья, пусть даже в самой долгой пробке вас греет мысль, что впереди целый вечер и заслуженный отдых. Держите дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте соседей по потоку, ну а я желаю вам счастливого и безопасного пути.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама.
3: Акция «Фемтолазерная».

0: коррекция зрения 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников. В Дагестане запустили крупнейшую в России ветроэлектростанцию. И Махачкала переведет все маршруты на регулируемый тариф. Теперь подробно. В российском законодательстве предусмотрят новые ограничительные меры для скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Соответствующие законы Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях. Новые нормы устанавливают комплекс временных ограничительных мер в отношении скрывающихся за пределами страны граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применять в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства. В Дагестане заработала Новолакская ВЭС мощностью 300 мегаватт. Это крупнейшая ветроэлектростанция страны. Символическую кнопку запуска нажали в Рио главы республики Федор Щукин и генеральный директор АО «Росатом» возобновляемая энергия Григорий Назаров. На площадке установлено 120 ветроустановок. Высота одной сопоставима с 50-этажным домом, а вес превышает 320 тонн. В Махачкале 29 июля в связи с выполнением работ на газопроводе высокого давления временно приостановят газоснабжение, которое затронет часть Советского и Кировского районов столицы. Об этом сообщили в АО «Газпром» газораспределение Махачкала. Ведомствие просит с пониманием отнестись к данной мере. Администрация Махачкалы планирует поэтапно к 30 году перевести все маршруты на регулируемый тариф и отменить неэффективные и дублирующие линии. Это позволит администрации города осуществлять более эффективный контроль за графиком движения, интервалами между рейсами и качеством предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, отметили в мэрии. Также город планомерно отказывается от маршрутных такси в пользу автобусов повышенной вместимости. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкалы находится на завершающем этапе. Модернизацию воздушной гавани проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Новая полоса протяженностью более 3 километров существенно повысит пропускную способность аэропорта и поднимет уровень безопасности полетов на качественно новый уровень. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

16:08 выдают стрелки часов. Доброго дня, друзья! Среда перешагнула через экватор, и я, Иза Ахметханова, снова с вами. Если в первой половине дня мы разгонялись и набирали обороты, то сейчас самое время для круиз-контроля. Да, включаем любимую волну, отключаем лишние мысли и просто наслаждаемся. Наслаждаемся моментом, друзья. В конце концов, лето – это не сезон для подвигов, а время для удовольствия. И наш эфир – это одно из них. В этом часе нас обязательно ждет очередная новиночка, которая удивит даже самых искушенных меломанов. Небольшая экскурсия по сегодняшнему календарю, ну и анонс самого душевного интерактива вечера. Конечно, лучшая музыка прибоя. Продолжаем.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой». Welcome to the Hotel California.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Знаете, иногда трек не просто звучит, он дышит. В нем слышна не только мелодия, но и тишина между нотами, паузы, которые говорят больше, чем слова. Сегодня в рубрике «Новинка» звучит именно такая композиция, та, что не заполняет собой все пространство, а оставляет воздух для ваших собственных мыслей. И это, поверьте, признак большого мастерства. Включайте громче Айна Гетагазова на наших волнах с треком «Любовь моя прекрасна».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: С вами Рафаэль.

22 июля, день, в котором сошлись наука, спорт и немного волшебства. Давайте пробежимся по календарю, чтобы вы могли блеснуть эрудицией при случае. Сегодня Всемирный день мозга, друзья. Праздник учрежден Всемирной федерацией неврологии. Именно сегодня ведущие специалисты мира делятся открытиями о том, как работает наш главный процессор. Ну, кстати, знаете ли вы, что мозг генерирует около 25 ватт энергии? И этого достаточно, чтобы зажечь лампочку, друзья. Так что если или когда вы говорите, у меня сейчас лампочка загорелась от той или иной идеи, это чистая правда, а не фигура речи. Самое время задуматься, о чем вы кормите свой мозг, друзья. Надеюсь, хорошей музыкой это лучший нейротренажер, скажем так. Ну, в России сегодня, кстати, отмечают День защитников неба Москвы. В этот день в 1941 году силами ПВО была успешно отражена первая массированная авиационная атака на столицу. Повод вспомнить тех, кто хранил наш, друзья, покой. Также сегодня Всемирный или Международный, вернее, День бокса отмечается с 18 года. Красивый, умный и довольно жесткий вид спорта. Кстати, в мире существует не только классический бокс, но и такие его экзотические, скажем так, разновидности, как тайский, муай-тай, ну и бирманский. Если не ошибаюсь, Лет Вей называется. Ну, среди именинников дня целое созвездие, уже знакомый нам Дон Хенли, Иглс, кто не догадался, великая Мирей Мате. Сегодня ей исполняется 80 лет, народный артист России Олег Газманов, ему 75, неподражаемый Иван Охлобыстин, ну и также Александр Шевченко, поэт-песенник, чьи хиты исполняли Алсу, Аллегрова и Жасмин. Также американская поп-звезда Селена Гомес. Вот такой насыщенный день, ну а мы продолжаем наполнять его музыкой. Так почему бы не послушать трек в исполнении именинницы дня? Селена Гомес на волнах «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова.

0: Абрамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Друзья, на столичных 16.56, а ровно в 17.00 по традиции ваш любимый час желаний. Время, когда музыка звучит по вашим заявкам. Ну а приветы долетают до самых дальних адресатов. Звоните, вернее пишите к нам на мессенджер Макс. Номер в Максе для связи 8-988-291-1007. Я жду ваших сообщений и голосовых. Давайте вместе сделаем этот вечер особенным.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России запускает новую онлайн-платформу. Жители Дагестана проходят диспансеризацию, и Заур Угуев претендует на рекорд. Теперь подробно. Банк России запускает новую просветительскую онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». Сейчас на ней представлена серия коротких подкастов с участием экспертов и успешных предпринимателей. Они делятся опытом и рассказывают о том, какие стадии жизненного цикла проходит компания, как привлечь инвестиции в проект и получить господдержку. Воспользоваться ресурсом смогут как те, у кого уже есть бизнес, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Платформа будет регулярно обновляться с учетом актуальной экономической повестки. Правила расчета возмещения при расселении аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территории скорректируют. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтении. Благодаря новым нормам граждане перестанут терять деньги из-за бюрократических задержек, а инвесторы получат четкий и прозрачный механизм расчетов без лишних судебных споров. Более 170 тысяч жителей Дагестана с начала года прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Главная задача программы – обнаружить заболевания и состояния, которые могут привести к бесплодию, невынашиванию беременности или осложнениям при рождении ребенка еще до появления выраженных симптомов. Специалисты подчеркивают, диспансеризация особенно важна для молодых людей и семейных пар, планирующих рождение ребенка. Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первая предполагает использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. Второе направление основано на предоставлении прямых субсидий на приобретение подвижного состава. Машины будут направлены для работы на городских маршрутах Махачкалы. Олимпийский чемпион Заур Угуев может установить рекорд по количеству золотых медалей, добытых на чемпионатах России. Чаще всего чемпионами по вольной борьбе становились Хаджимурат Гацалов и Заур Угуев по 8 раз. Дагестанский атлет заявлен на предстоящий чемпионат страны в весовой категории до 61 килограмма. В случае победы он станет единственным в своем роде 9-кратным чемпионом. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, добрый вечер. В эфире «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Время, когда каждый из вас может стать немножко волшебником. Одно сообщение и ваш привет летит через весь Дагестан. Одна заявка и любая любимая песня звучит для того, кто вам дорог. Никаких ограничений, никаких предрассудков, кроме одного – писать от души. Я, Иза Ахметханова, открываю этот час. Мессенджер «Макс» для связи 8-988-291-1007. Лучшие треки заказываются тут, так что, друзья, поехали. И первая смс, которая уже ждет своей минуты, вот такого плана. «Ассаламу алейкум, радио «Прибой». И вам, Лиза, салам от нас, от водителей СПК Янгиюртовского. Мы чисто хотели бы послушать песню в исполнении Латипа Шаипова. Песню «Годы идут», по-моему. Спасибо большое. Ну, если немного поразмышлять, скорее всего, это песня «Вальс юности». Ну, ва-алейкум ассалам, уважаемые водители СПК Янгиюртовский. Рады слышать вас на нашей волне, вы наши постоянные слушатели. Спасибо за теплые слова. Мне безумно приятно за отметку моей работы. Ваш заказ принят. Прямо сейчас послушаем данный трек. Оставайтесь с нами. Ну, а мы, пожалуй, зачитаем еще одно СМС, которое к нам поступило. Иза, привет из Питера. Мы с мужем сегодня слушаем вас весь день. Спасибо большое за настроение. И если можно, поставьте композицию «Марфы, забери меня». Ну что ж, хочу сказать вам приятного дня. Спасибо большое и вам, что остаетесь на волне радиостанции «Прибой» изо дня в день. Мы работаем и трудимся специально для вас. Вы наша прекрасная и самая лучшая награда, друзья. Ну, а я, в свою очередь, также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, вы уже знаете, что 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, говорят, что у каждого желания есть свой срок. Одно, словно скорая помощь, требует немедленного исполнения, другое зреет, как хорошее, ну, скажем так, вино. Но в одном они схожи. Озвученные, они все-таки набирают силу. Мы в эфире радиостанции «Прибой» знаем это, как, наверное, никто другой. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас загадывать свои желания, исполнять их посредством нашего вещания. Ну а мессенджер «Макс» для связи. 8-988-291-1007. Итак, несколько смс на данную минуту. Салам из Казани поступил к нам. Я тут открыл маленький свечной заводик на пару с братом. Дело пошло, и сегодня у нас первый крупный заказ в ресторан. Передаю привет брату. Спасибо, что не дал бросить эту затею. Мы всегда и так же с прибоем. Поставьте что-нибудь в исполнении Магомеда Аликперова. Например, композицию «Друзья», пишет нам Тимур. Ну, Тимур, ваша история настоящий лучик. Пусть ваш завод разгорается все ярче от достижений именно, чтобы заказов было куда побольше. Ну, а композиция в исполнении Магомеда Аликперова «Друзья» обязательно прозвучит специально для вас. Далее еще одно сообщение. Привет от Саида. Включите песню Зои Чунаевой «Атикат». Я поклонник Зои Чунаевой. Хорошо поет, на баяне. Передаю ей привет. Радио «Прибой», Саид с вами. Привет другу Расулу Алибекову. Ну, нашему коллеге Расулу Алибекову также привет и пламенный салам вам, Саид. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Ну, а мы также являемся поклонниками нашей народной артистки Республики Дагестан Зои Чунаевой. С удовольствием вместе с вами послушаем ее трек «Атикат». Ну, а также, друзья, конечно, напоминаю, что у нас есть красивый спонсор. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, Радио Прибой на связи, ждем именно вас. Это час желаний. Заказывайте композиции, передавайте приветы, поздравления. Я с удовольствием все зачитаю, ну и ваши любимые композиции, конечно же, поставлю. Номер для связи в мессенджере Макс 8-988-291-1007. У нас имеется вот такого плана СМС. Есть в вашей фонотеке крутой с песней «Зонтик». Вот кто на пляжу, и сейчас зонтик не помешает, романтическая история в песне. Ой, какая романтическая заявка, друзья. Игорь Крутой, он же мастер музыкальных историй о любви. А его «Зонтик» — это не просто песня, а целый, наверное, сценарий для свидания. Кто сейчас на пляжу, тому «Зонтик» точно не помешает. Ну и только, не только от солнца, но и чтобы создать то самое настроение. Ну, сейчас организуем, друзья, на волнах радиоприбоя в части желаний. Игорь Крутой, «Зонтик».

Хочешь, ветром прилечу, взъерошу волосы слегка. Что я люблю, я промолчу, потом скажу. Ну а пока...

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, в этом часе мы становимся свидетелями удивительных признаний. И сейчас самое время для тех желаний, которые еще не решались себя озвучить. Я Иза Ахметханова, рядом с вами. Пишите и отправляйте голосовые. Так, вот такого плана несколько смс. Здравствуйте, зовут меня Патимат. Хочу передать привет всем слушателям радиостанции «Прибой», ну а также моим родным и близким, и тем, кто меня знает. Поставьте песню Лайлат Магомедовой. Спасибо большое. Ну, Патимат, ваш привет обязательно долетит до всех, кого вы назвали, и до каждого, кто сейчас настроен на нашу волну. С огромным удовольствием ставим Лайлат Магомедову трек под названием «Любовь не угаснет». Да, специально для вас, для ваших родных и для всех, кто знает и любит Патимат. Слушайте на здоровье, ну и оставайтесь, конечно, с нами. Далее еще одно смс. Иза, добрый вечер. Из Буйнакска. Я сегодня нашел на чердаке старое письмо от своего прадеда с фронта, которого никто никогда не видел из нас младших. Он писал его прабабушке в 43-м. Я читал и плакал. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь очень душевное в память о всех, кто ждал и верил. Пишет нам Ахмед. Ахмед, спасибо, что поделились этой личной историей, очень трепетно. Ваш прадед жив, пока жива память о нем. Ну и эта песня звучит для него и для всех, кто умел ждать. Композиция предлагаю послушать Иосифа Кобзона «Облака». Ну а также, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-928-292-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Друзья, последние минуты часа желаний. К нам поступило голосовое сообщение, которое попросили оставить без озвучивания, но исполнить заявочку. К нам поступило сообщение от нашего постоянного слушателя. Он попросил передать привет всем слушателям радиостанции «Прибой», ну и также всем работникам и ведущим. И композицию поставить в исполнении питерских цыганей, скажем так, группу, песню «Цепи». Мы обязательно исполним эту заявочку, но а я же хочу вам, друзья, напомнить, что сегодня на волнах радиостанции «Прибой» в 18.00 в рамках программы «Эксперт ПРО» и рубрики «Наследие» автор и ведущая Аймисей Амирова нам расскажет, кто такой редактор национального изделия. Немного приоткроет тайны рабочих процессов, поведает о наградах гости и ее планах на будущее. Итак, рубрика «Наследие» и гостья радио «Прибой», кандидат педагогических наук, редактор журнала «Марулай», председатель Ассоциации учителей аварского языка Мухидинова Баху Шамиловна. Так что, друзья, не пропустите, да, в начале 18 часа программу «Эксперт ПРО». Ну, а я, друзья, желаю вам вечера, который захочется переслушать, и мысли от которых светлеют на душе. Пусть завтрашний день также принесет только хорошие новости. Сегодняшний вечер обязательно будет отличным. Я же Иза Ахметханова говорю вам спасибо за компанию. Услышимся. Пока-пока.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ. В Дагестане после паводков обновят газовую инфраструктуру, и в республике проходит региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Теперь подробно. В экзаменах по гуманитарным предметам может появиться устная часть, а по физике и химии – практическая. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Внедрять новую модель планируют до 2030 года. Отмечается, что такую форму испытаний уже используют при сдаче иностранных языков. Также прорабатывают возможность сдачи устного экзамена по истории после 9 класса. Эксперты говорят, практикумы – один из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. С 1 сентября вступают в силу новые требования по обеспечению доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Новые требования распространяются на средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Об этом сообщает Минтуризма Дагестана. Документ направлен на создание безбарьерной среды и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов туристической индустрии, подлежащих классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Дагестане до начала отопительного сезона проведут реконструкцию и капитальный ремонт 51 объекта газораспределительной инфраструктуры в 10 районах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром» газораспределения «Дагестан». Кроме того, отдельные участки газопроводов проложат по новым схемам и маршрутам. Это повысит устойчивость газораспределительной инфраструктуры к воздействию природных факторов в условиях сложного рельефа. В центре «Мой бизнес» открылся региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель» – пятидневный интенсив для женщин, решивших открыть свое дело. В течение нескольких дней участницы пройдут обучение, будут работать над собственными проектами и получать консультации экспертов. По итогам интенсива каждая представит бизнес-проект перед компетентным жюри. Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Молодежная сборная Дагестана по тяжелой атлетике в составе 19 спортсменов выступит на ежегодном представительном всероссийском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 23-26 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Традиционно спортсмены, которые успешно проявят себя на данном турнире, будут иметь хорошие шансы для выступления на первенстве России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисия Мирова, и сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Любое издание ради взаимного продвижения должно партнериться с коллегами из неконкурентных медиа. И хотя бы иногда мы сами тоже должны давать интервью. Мы вот у себя в редакции на «Радио Прибой» запускаем эту добрую традицию, тем более у нас есть повод. Наша гостья в составе яркой, интересной, творческой, масштабной команды буквально на днях вернулась из поездки в Турцию. Знакомьтесь, у нас на эфире гостья, редактор журнала «Женщины Дагестана», точнее ее аварской версии «Маарулай», Мухидинова Баху Шамиловна. Здравствуйте.
2: Добрый день, радиослушатели, Амисей. Очень приятно.
1: Нам тоже очень приятно, и давайте, Баху Шамиловна, с событийного начнем. По какому поводу вы ездили в Турцию, что видели, что расскажете нам интересного?
2: В Турцию мы ездили не первый раз, каждый год, почти каждый год. Турецкая сторона, руководитель диаспоры, кавказской диаспоры в Турции, Яшар Оз и его супруга Асият организовывают мероприятие, симпозиум, конференцию или фестиваль с приглашением с кавказских республик, гостей, ученых, журналистов, артистов. Вот в этом году был фестиваль, кавказский фестиваль. Концерты проходили в Ялове. Нет, в Ялове не проходили в этом году, в Сивасе и в Анкаре. Но в Анкаре нам особо в этом году не повезло, потому что там как раз ждали на саммит Трампа, поэтому на открытых площадках выступать. И еще были мастера со своими народно-художественными промыслами, и им вот открытые площадки
1: не предоставили,
2: закрыли. И пришлось в таких
1: мини-площадках показать, да, свое мастерство.
2: Ну, площадки-то были нормальные, но люди вот в залы не так хлынули, как мы ожидали, как мы, ну, видели.
1: Планировали.
2: Когда, да, планировали.
1: И как, наверное, было в предыдущие разы.
2: Да. А вот когда мы поехали в Сивас, в Сивасе совсем было по-другому. Там у них такой очень интересный, очень такой старинный город с амфитеатрами, там, ну, несколько амфитеатров. И вот на таких площадках мы выступали, артисты, два ансамбля с Дагестана, «Молодость Дагестана» и «Бахар», танцевальные ансамбли, и пять певцов наших, самых знаменитых, Батимат Кагирова, Рукият Гамзатова, Машидат Амарасхабова, Раисат Асланова и... Кого я пропустила? Пятая. А Лариса Гаджиева, самую яркую, пропустила.
1: Да, и... звездный состав вы, да, конечно, да, повезли. Да. Интересно, когда и журналисты, и артисты, и народные умельцы в одной команде. Сколько времени вы там провели?
2: Мы обычно проводим 10 дней, 2 недели. В этом году тоже мы были 10 дней. И проводили вот такие выставки, и выставки-продажи художественных промыслов, вот этих мастеров, умельцев, были унцкульские мастера, кубачинские, потом разные. И еще присоединились Абхазия, Кабардино-Балкария, потом разные ученые тоже были.
1: Угу. Такой кавказский фестиваль, да, в Турции.
2: Да. А вот выходцы из Кавказа, которые вот в те далекие 1870-е годы переехали в Турцию жить, вот их потомки, они очень интересуются всем, что связано с Кавказом.
1: С их исторической родиной.
2: Да, и каждый раз, да, они организовывают встречу с диаспорой, встречу с мухаджирами.
1: Угу, с выходцами.
2: Да, и там самый такой... интересный или самый часто задаваемый вопрос: вы откуда?
1: Угу.
2: Мы у них спрашиваем: вы откуда? Они нас спрашивают. Ну, как будто мы ищем родственников. Но откуда бы мы ни были, когда знают, что приехали из Дагестана, так встречают, как будто они так ждали своих родственников и увидели.
1: То есть реакция и сама встреча бывает очень теплой.
2: Очень теплая, очень радушная, и не знаю, или мне кажется, или так и есть, вот такая тоска по родине у этих людей в глазах, я читаю каждый раз. Хотя люди, которые сейчас с нами встречаются, они на родине не родились, они, большинство из них там и не были, но все-таки... Родина есть родина.
1: А насколько они сохранили свою вот эту идентичность с Дагестаном?
2: Они сохранили его вот так же, как сохранили мы. Вот, вот такая же ситуация, как у нас сейчас с родными языками, вот такая же у них там тоже. Они молодое поколение не говорят уже на аварском, они тоже говорят уже на турецком. А вот старшее поколение, поколение 50+, они говорят, потому что, когда я спросила, почему вы знаете, а дети не знают, они сказали, у нас были дома бабушки, дедушки, которые не знают турецкий язык, поэтому мы знаем. А теперь мы знаем турецкий, наши дети не знают аварский. А у нас же такая же ситуация. Раньше, когда наши бабушки, дедушки говорили в селах на аварском, или на кумыкском, или на лезгинском, они знали. А теперь мало кто знает.
1: Журнал «Женщины Дагестана» – это одно из немногих региональных СМИ, освещающих события на родных языках дагестанских народов. Главной задачей таких изданий является сохранение национальной самобытности. Сегодня об этом и не только в студию на радио «Прибой» пригласили поговорить редактора журнала «Маарулай» гости эфира Баху Шамиловна Мухидинова.
0: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
3: Реклама. Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: Сегодня мы говорим о том, кто такой редактор национального издания. Немного приоткроем тайны рабочих процессов, расскажем о наградах, успешном сотрудничестве и о планах на будущее. Гостья проекта, кандидат педагогических наук, редактор журнала «Маарулай», председатель Ассоциации учителей аварского языка Мухидинова Баху Шамиловна. Теперь с чистой совестью можно перейти к вашей профессиональной деятельности. Что повлияло на ваш выбор, как вы попали в журналистику?
2: Случайно. я целенаправленно в журналистику не шла. Хотя в школе я лучше всех писала сочинения. Ну, учителя так говорили.
1: Угу.
2: И очень любила писать письма, сочинения, что-нибудь, свои мысли. Даже с родителями я порой разговаривала через письмо.
1: Угу.
2: Чем говорить, мне легче было всегда писать. Но когда я поступала учиться, я не подумала об этом. На филологический не поступила, поступила на факультет начальных классов. Ну, постепенно я потом работала в педуниверситете, прошло много времени, и как-то Газимагомед Галбатцев, всеми нами любимый тележурналист, писатель, мне сказал: «Баху, а вот как ты говоришь, вот так и попробуй писать». Я говорю: «Как это?» Он сказал: «Многие боятся бумаги, нормально разговаривают, как нормальные люди, а там чепуху какую-то пишут. А ты пиши, как будто вот как ты со мной разговариваешь, вот так и пиши». Это было время, когда Магомед Бисавалиев, нынешний директор музыкально-драматического театра имени Гамзат Садасы Аварского, создал газету «Милят». Такая альтернативная газета была на аварском языке. И как раз там писали очень такие интересные журналисты, как Галбатцев, сам Бисавалиев, потом Махмудова Патимат, Зульфия Гаджиева, Зайнаб Алимирзаева, ну и многие другие. И как-то я тоже влилась вот в этот коллектив и начала писать. Были очень такие хорошие отзывы. Были люди, которые говорят: «Ждем, пока выйдет газета, чтобы прочитать вашу статью».
1: Оказывается, знали, умели,
2: да,
1: практиковали.
2: Оказывается, знала. И вот с этого все и пошло.
1: Баху Шамиловна, по-вашему, главная задача национального издания сегодня в современном мире, она какая?
2: Национальное издание сейчас самая главная проблема у нас – это сохранение родного языка. У каждой нашей национальности это самая главная злободневная проблема. Это потому что мы, какие бы гости к нам ни приехали, что бы у нас ни было, все время говорим: многонациональный, многокрасочный, многозвучный Дагестан, этим гордимся, но ничего мы пока не делаем, чтобы вот это все сохранить. Если мы не сохраним языки, мы потеряем все, и культуру, и историю, и все. Поэтому вот этот вопрос, вот эта проблема, это стоит и перед национальными изданиями тоже. Сохранить, привлечь молодое поколение, как-то сделать так, чтобы им было интересно, им захотелось и говорить, и писать, и читать на родном языке. Но пока это у всех плохо получается, но мы надеемся на какое-то чудо. И это чудо не просто так чудо мы ждем. Мы знаем, что какая-то воля должна быть у руководящих
1: людей
2: нашей республики.
1: Угу. Но при всем при этом тот же Аварский театр, о котором вы упомянули, полная посадка, аншлаги, любой спектакль воспринимается на ура, люди прям штурмом берут.
2: Да, есть такое. Тот же Галбатцев говорил: никогда не бывает дорога, которая идет бесконечно вверх и бесконечно вниз. Она вот так волнами всегда. Поэтому очень надеемся, что вот эта дорога бесконечная, которая идет вниз, которая касается вот этого всего национального, она когда-нибудь пойдет и наверх. И что аншлаги, и что Авар-театр вот так...
1: Такое же наблюдаю, кстати, я с большим удовольствием хожу и в Кумыкский театр, и в Лакский. Если бы другие театры, которые находятся сейчас в Избербаше и в Дербенте, мне кажется, находились территориально чаще в Махачкале, я бы и туда ходила, но, к сожалению, не успеваю.
2: Но там еще помогают и наушники, тем, кто не владеет языком. А это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, очень плохо.
1: Ну да.
2: Потому что это не способствует знанию языка. И то, что в наушниках мы слышим, и что там на сцене, тоже очень отличается.
1: Очень большая разница.
2: Конечно.
1: Как вы определяете горячие темы? И есть ли какие-то тематические приоритеты? Я знаю, что вы еще пишете для газеты.
2: Да. Горячие темы меня заставляют брать ручку в руки только что-то, если меня зацепило.
1: Событийное какая-то, что-то, да?
2: Какое-то событие. Какое-то что-то случилось, или что-то я услышала, или кого-то встретила. Нам вот цепляет, и ты не можешь не писать. А так, чтобы мне надо писать, вот обязательно такого нет.
1: Я помню эту фразу, то есть писать надо тогда, когда ты не можешь не писать. Не писать.
2: Да. Да, поэтому, наверное, не знаю, и читателям нравится.
1: Вот, как раз хотела спросить, вот обратная связь читателей, насколько она важна, насколько она влияет на ваше творчество?
2: Она очень мотивирует, вот обратная связь. Если как бы хорошо или злободневно, или такие самые-самые важные вопросы человек не поднимал, если нет никакой обратной связи, это долго не может тянуться, это все-таки...
1: Выгораешь,
2: и неинтересно, и не хочется. Когда не хочется, и не пишется нормально. Поэтому очень хочется услышать, что думают по этому поводу другие.
1: И писать то, что их интересует.
2: И писать то, что ты думаешь на этот счет.
1: Угу.
2: А как думают другие, как думаешь ты сама, и вот такой анализ делать.
1: Здесь, наверное, очень сложно балансировать между сохранением своей идентичности и адаптация к запросам самой аудитории.
2: Да, это сложно, но возможно.
1: И у вас это получается?
2: Ну, мне очень сложно судить, получается или нет. Это, наверное, со стороны видно.
1: А вообще с какими сложностями сталкиваетесь? И как преодолеваете их?
2: Самая главная сложность в том, что люди не задумываются ни о чем. Просто вот по течению несутся, и все. А если им нормально объяснить, какие последствия, зачем, почему, что это дает, тогда уже и глаза загораются, и думают, а почему мы об этом раньше не думали? Да, действительно, надо... а сами не думают и не задумываются.
1: Сегодня очень сильно развивается цифровая сфера. Как национальным изданиям быть в этот период? Какие форматы и инструменты считаете перспективными здесь?
2: В цифровизации, век цифровизации, конечно же, игнорировать это было бы очень глупо. Поэтому надо и в ногу со временем идти, и старое не терять. Тоже балансировать, как возможно.
1: Может, наоборот, это как-то расширит вашу аудиторию?
2: Это, с одной стороны, помогает. Вот как и у всего в жизни, там две стороны. И хорошая, и плохая. Да, есть такие большие плюсы. Вот сейчас мы занимаемся как раз онлайн-переводчиком. Яндекс-переводчиком. И когда я думаю, когда мы переведем, там надо конструкции, миллион конструкций перевести на аварский язык, чтобы Яндекс-переводчик вот четко переводил на аварский с русского.
1: Mm-hmm.
2: А для этого очень много времени нужно. Миллион конструкций перевести, хотя бы 3-5 лет пройдет. А если это у нас получится делать, там целая команда людей работает, Алиса будет говорить спокойно на аварском. Все в интернете, везде можно на аварском языке и разговаривать, писать, и отвечать, и переводить. Это открывает такие большие горизонты, что вот цифровизация в этом нам помогает.
1: Очень интересно было бы услышать о самом запоминающемся материале, который вам удалось написать за период работы в журнале. Что было в нем особенного?
2: Запоминающийся материал. Запоминающегося материала у меня не могу сказать, потому что я запоминаю людей.
1: Личности.
2: Личности. И мне с каждым очень интересно. Казалось бы, что мне может сказать простой учитель сельской школы? А с ним бывает намного интереснее, чем с другими. Потому что каких только переплетений судьбы, там, через что только человек не прошел, что только не увидел, какие только трансформации с ним не произошли. А бывает, что очень интересный вроде человек, а с ним говорить ни о чем. Такие тоже были. Ну вот, кружимся в одном месте и приходим опять туда же. И ничего не может сказать. Поэтому материалы мне всегда событийные и интересны. И вот про личности тоже, конечно. Это прямо топ, прямо вот наш журнал. Это про личности. Мы стараемся в каждом номере дать на каждую вот про аварку, про даргинку, про лезгинку, вот какие-то вот такие знаковые, ключевые.
1: Портреты.
2: Да, портреты.
1: Дать портреты.
2: Да, такие материалы.
1: Не скучаете по преподаванию?
2: Нет, я особо долго и не преподавала. Я после того, как защитила кандидатскую диссертацию, перевелась в институт Тахагоди. Это институт педагогики, который занимается учебниками на родных языках. Я как раз заведую отделом литератур.
1: То есть мы вам должны быть благодарны за те учебники, которые сегодня попадают в руки наших детей?
2: Да, наш институт этим занимается, и до 9 класса мы все новые учебники уже выпустили. Сейчас мы занимаемся 9 классом, скоро будут учебники 9, 10 и 11. И потом начнем, может быть, какую-нибудь другую линию, другую интересную. Я всегда думаю, почему на аварском или на кумыкском, лезгинском языке только один учебник?
1: Почему их
2: да.
1: не несколько?
2: А почему не несколько альтернативные с разными авторами? У этих авторов такой учебник, у этих другой учебник. Это было бы очень интересно. Мы к этому, я думаю, придем.
1: А за что была получена ваша последняя награда?
2: Последняя награда – это медаль Расула Гамзатова. Это самая ценная моя награда. Это была получена за монографию. Монография, я диссертацию тоже писала по творчеству Расула Гамзатова, и монография «Эстетическое воспитание школьников посредством творчества Расула Гамзатова».
1: А предыдущие?
2: Предыдущие награды, эти ведомственные награды, почетный работник образования России, отличник образования Республики Дагестан, ну, тоже за работу определенную, которую мы делаем 20, 30, 40 лет.
1: Хотелось бы услышать о ваших планах в профессиональном плане, о чем думаете, на что нацелены.
2: Хотелось бы очень, чтобы у меня была возможность заниматься чем-то одним. Вот сосредоточиться на чем-то.
1: А если вы нужны много где?
2: А когда распыляемся в разные стороны, ну, в сухом остатке ничего особо и не остается. Поэтому, думаю, постепенно мне надо прийти к тому, что я выберу что-то одно и буду этим заниматься.
1: И в завершении нашего интервью хотелось бы услышать ваши пожелания нашим слушателям.
2: Самое главное – это здоровье. Чтобы никто не болел, и чтобы никаких катаклизмов, всяких пандемий и прочего нас не коснулось, и чтобы наши парни вернулись домой с СВО, и чтобы все завершилось, чтобы у всех женщин Дагестана на душе было спокойно. Если женщина будет спокойна, всем остальным будет очень хорошо.
1: Просматривая журнал «Маарулай», лично я увидела, что большое внимание уделяется народным событиям, этнике. Издание сохраняет язык, традиции, культуру нашего народа. Интервью и статьи с успешными дагестанками, говорящими на родном языке, играют важную роль в просвещении соплеменников, помогают вникнуть в историю нашего этноса. Они передают ценности, мировоззрение и образ жизни наших предков. А из этих представлений складывается образ нашей культуры, наследия Родины. Благодарю, Баху Шамиловна, то время, которое вы уделили нам, нашим слушателям.
2: Спасибо, спасибо. Мне было очень приятно. Приглашайте еще, я буду приходить.
1: Благодарю за ваш патриотизм, трудолюбие. Желаю вам дальнейших творческих успехов и до новых эфиров.
0: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
5: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: 50-25.
1: Большой выбор колясок в Киргуд-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России запускает новую онлайн-платформу. Жители Дагестана проходят диспансеризацию, и Заур Угуев претендует на рекорд. Теперь подробно. Банк России запускает новую просветительскую онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». Сейчас на ней представлена серия коротких подкастов с участием экспертов и успешных предпринимателей. Они делятся опытом и рассказывают о том, какие стадии жизненного цикла проходит компания, как привлечь инвестиции в проект и получить господдержку. Воспользоваться ресурсом смогут как те, у кого уже есть бизнес, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Платформа будет регулярно обновляться с учетом актуальной экономической повестки. Правила расчета возмещения при расселении аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территории скорректируют. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтении. Благодаря новым нормам граждане перестанут терять деньги из-за бюрократических задержек, а инвесторы получат четкий и прозрачный механизм расчетов без лишних судебных споров. Более 170 тысяч жителей Дагестана с начала года прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Главная задача программы – обнаружить заболевания и состояния, которые могут привести к бесплодию, невынашиванию беременности или осложнениям при рождении ребенка еще до появления выраженных симптомов. Специалисты подчеркивают, диспансеризация особенно важна для молодых людей и семейных пар, планирующих рождение ребенка. Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первая предполагает использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. Второе направление основано на предоставлении прямых субсидий на приобретение подвижного состава. Машины будут направлены для работы на городских маршрутах Махачкалы. Олимпийский чемпион Заур Угуев может установить рекорд по количеству золотых медалей, добытых на чемпионатах России. Чаще всего чемпионами по вольной борьбе становились Хаджимурат Гацалов и Заур Угуев по 8 раз. Дагестанский атлет заявлен на предстоящий чемпионат страны в весовой категории до 61 килограмма. В случае победы он станет единственным в своем роде 9-кратным чемпионом. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
8: Радио «Прибой» – голоса родного края.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего.

0: который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: во сне вдвоем о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни.

тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза, болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба.

что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: путь домой.
1: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания Борисович и партнеры.
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0MRTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Черед шелдачевицев.
2: На чужбине человек слепой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование

0: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахават либука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость
4: на радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Золотая коллекция. Радиоприбой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Усталой поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя